0: Рекорд. Реклама.
1: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом? Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутобанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Знакомьтесь, Иван. Он продал Тигуан. Чуть-чуть походил и бэху купил. А вот идет Гриша. Смотрел Митсубиши. Вы тоже хотите? Скорей приходите. Авторум. Известно всем. Нет с машинами проблем. Авторум. Выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные, проверенные машины. Диагностика, трейд-ин, детейлинг. Авторум. Легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2-509-35.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 1 июля, в Красноярске облачно с прояснениями, днем плюс 28, ночью плюс 17, ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: Знакомьтесь, Иван. Он продал Тигуан. Чуть-чуть походил и бэху купил.
4: А вот идет Гриша. Смотрел Митсубиши. Вы тоже хотите?
3: Скорей приходите. Автору.ру известно всем. Нет с машинами проблем.
5: Автору.ру. Выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные проверенные машины. Диагностика, трейд-ин, детейлинг. Автору.ру. Легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2-509-35.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
6: Рекорд. Реклама.
7: Премьера на «Домашнем».
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
9: Этот красавчик свободен?
7: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
10: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
7: Женский доктор.
11: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
7: С настоящим мужским характером.
12: Я здесь. Рядом.
7: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19.00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
2: На бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
13: И Пусев Дмитрий Сергеевич, Угранит 321-246-8000-56337. 0+.
14: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

радио. Главное танцевальное. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Турбо утро. Твоё максимальное ускорение.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Премьера на домашнем.
1: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
2: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зрительницы домашнего.
3: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
4: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
5: Я здесь, рядом.
0: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
6: Впервые в Красноярске, в самом центре города, состоится незабываемая хаус-вечеринка от команды «Плагиат». Хедлайнером вечера станет «Паник Чейз» из Москвы, по версии авторитетного издания «Битсац». Входит в топ-10 лучших диджеев в жанре инди-дэнс. Не упустите шанс стать частью этого яркого события. Ждем вас 4 июля в 23:00 в баре «Кройка». Информация по билетам в группе ВК «Плагиат Хаус». ИП Павлов Максим Александрович, УПРНП 32-34-205-3-28-102-18+.
7: При поддержке радио Рекорд.
6: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: 103 FM. Радиоканал Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
1: Это трэш-пати на рекорде. Трэш-пати. Трэш-пати на рекорде.
2: Трэш-пати. Турбо утро на рекорде.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
2: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
1: Да, 100!
3: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по возврату денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
1: Знакомьтесь, Иван. Он продал Тигуан. Чуть-чуть походил и бэху купил. А вот идет Гриша. Смотрел Митсубиши. Вы тоже хотите? Скорей приходите. Автору.ру известно всем. Нет с машинами проблем. Автору.ру. Выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные, проверенные машины. Диагностика, трейд-ин, детейлинг. Автору.ру. Легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2-509-35.
2: Рекорд. Реклама. Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Впервые в Красноярске, в самом центре города, состоится незабываемая хаус-вечеринка от команды «Плагиат». Хедлайнером вечера станет «Паник Чейз» из Москвы, по версии авторитетного издания «Битсац». Входит в топ-10 лучших диджеев в жанре инди-дэнс. Не упустите шанс стать частью этого яркого события. Ждем вас 4 июля в 23:00 в баре «Кройка». Информация по билетам в группе ВК «Плагиат Хаус». ИП Павлов Максим Александрович, УПРНП 32-34-205-3-28-102-18+.
9: При поддержке радио Рекорд.
10: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: танцевальная. Радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Доброе утро на рекорде.
2: 9.01 уже на часах, маленькая пятница, она же среда, повсеместно, везде вообще, в календаре в частности, да и в Красноярске тоже, ребята, турбоут на рекорде, просыпаемся, глазоньки открываем, себя приходим. Есть новость такая, начнем с цифр вообще, 33% лета уже прошло, вот такая вот мысль, свыкайтесь с ней и живите, получается. У нас 2 месяца осталось, 1 июля уже на календаре, поэтому если лето вдруг отдохнуть еще не успели, ну скорее хватайтесь за эту возможность. Оно у нас очень такое короткое. Погнали, в этот час впереди обсудим и детали автомобильной жизни в рубрике «Турновости» обязательно. И в игры поиграем тоже, кстати говоря, на улице до солнца жарит. В бассейн наверняка охота поплавать. Ой, есть идея поехать в Бархат-парк, и пару билетов туда тоже есть. Прежде ловите классные треки. Дипло, Мэрин Морец, Дэвид Гетта и Седрик Жервейн, Спай Пис, Баиндия, Кевин Харрис, Авалон Рокстон и Да Корфи, Дели Грант. Прямо сейчас Movement and Sound, работа нашумевшая от Hugel и Ultra Nate. С нее и начнем. С добрым утром.
1: Доброе утро.

0: 9.17 на часах. Давайте посмотрим на ситуацию дорожную. 3 балла в Красноярске. Есть местами затруднения, как подсказывает нам Яндекс.Карты. 6 баллов прямо сейчас в обе стороны на Матросово. На авиаторах к Северному 5 баллов. 4 балла на Мичурино в сторону Октябрьского моста. Маркса к БКЗ 4 балла. И 4 балла на мосту 3 семерки в сторону Березовки. На этом из основных затруднений в Красноярске пока что все.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь. Рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
7: Клубный проект. Дыхание ночи. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь. В Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
1: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
8: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
10: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: 9 утра, 29 минут на часах. На календаре у нас 1 июля. На градуснике плюс 22, там и плюс 27 будет. Мысли наводят о том, чтобы поехать в басик, покупаться, поплавать, в солнечных ваннах поваляться. Естественно, предлагаю пару билетов в Бархат Парк. И, кстати, прямо сейчас их можешь забрать. 205-100-3, номер телефона рекорда. Сыграем в игру «Бобер-допер». Звони на первую танцевальную.
1: Дэнс лето
2: на рекорде. Радиоканал Радио Рекорд. Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акционист до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.

0: А давайте-ка в бобра зарубимся вместе с Алисой. Это будем делать. Алис, доброе утро тебе, привет.
1: Доброе утро.
0: Доброе, доброе. Выспалась?
1: Не очень.
0: Не очень.
1: Мне там спать некогда.
0: Да ладно. А вот скажи, а вот летом ты во сколько ложишься?
1: Чаще всего ближе к ночи, к 12, к часу, и в 6 утра уже встаю.
0: Ну, слушай, ну это неплохо хотя бы, знаешь, вот есть там те, кто и до 3, до 4 не
1: да,
0: спят,
1: между прочим. Да, это не на рассвете, конечно.
0: Ой, такие есть, да. То есть ты, а подожди, так ты все-таки сова или жаворонок?
1: Все-таки сова, но приходится быть жаворонком.
0: Сова с некоторыми характерными чертами жаворонка, да. Так, Олесенька, лето как проводишь? Ты уже успела где-нибудь отдохнуть, не знаю, поплавать, покупаться, сгорать, вообще, может быть, там, на пару?
1: Пока еще нет, вот хочу с помощью рекорда сходить как раз в отпуск.
0: Да, пожалуйста, а сейчас организуем. Но смотри, тут ответственность как бы на тебе лежит, потому что по правилам игры я тебе загадал некого персонажа. Всего лишь 3 слова, каждый из них объясняет. Что с ним происходит. У нас конкретно 4. Ну, там одно не то чтобы слово, буква, предлог. А, объясняю тебе все по смыслу, а ты меня собираешь воедино и отправляешься в Бархат-парк. Готова?
1: Давай попробуем.
0: Вот смотри, начнем с нашего главного героя. Вот, ты сама любишь работать?
1: Да.
0: Любишь. Вот и наш герой любит работать, но явно прям вот он очень сильно любит работать. Настолько сильно.
1: Трудоголик?
0: Да, молодец, трудоголик. А, вот что у нашего трудоголика? Вот у него, знаешь, проблемы со здоровьем. Ну как проблемы? Сезонное обострение, я бы так сказал. Вот особенно, знаешь, когда у людей бывает весна начинается, лето приходит, особенно вот в июне.
1: Психует, что ли?
0: Нет, ну как психует. Он чихает, сопливит, глаза слезятся.
1: Аллергия.
0: Аллергия, да, все молодец. Нашего трудоголика аллергия. А как ты думаешь, на что же аллергия у нашего трудоголика?
1: На работу.
0: Не, погоди, это же страшно, он же трудоголик. Ты же человека несчастным сейчас делаешь. Нет, вот у него как раз таки наоборот. У него все коллеги в отпуск собираются. Такие, и вся работа надоела.
1: У трудоголика аллергия на отпуск.
0: Не-не-не-не-не. Они проявляют чувство нежелания работать. Они такие, не хочу вообще, все, в отпуск хочу. А у него на это аллергия.
1: На лень?
0: Да, конечно, конечно. У трудоголика аллергия на лень. Все просто. Я желаю, чтобы у тебя никогда не было такой аллергии, нафиг она нужна, естественно. Ну, какая аллергия на лень? Вы что, как же без лень? Я тебя поздравляю. 2 билета в Бархат-парк твои, так что уж собирайся, с кем пойдешь.
1: Спасибо.
0: И когда пойдешь, пожалуйста. Ровного тебе загара и приятного заплыва. Мы погнали дальше. Ребята, у нас Робин Шульц и Джеймс Блант впереди.

0: космическую.
1: О погоде за окном давайте поговорим. Прямо сейчас на термометре Красноярска плюс 22. Дальше будет теплеть, потеплеет до плюс 27, как сообщает нам Яндекс. Погода. Небольшой дождь, естественно, как за последние дни, уже по традиции будет, так что привыкать не нужно. Ветер дует с западного направления, слабый, 4 метра в секунду.
2: Дэнс Лето
0: на рекорде.
3: Спонсор выпуска ООО «Новая Эра».
4: Знакомьтесь, Иван. Он продал Тигуан. Чуть-чуть походил и бэху купил. А вот идет Гриша. Смотрел Митсубиши. Вы тоже хотите? Скорей приходите. Авторум. Известно всем. Нет с машинами проблем. Авторум. Выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные проверенные машины. Диагностика, трейд-ин, детейлинг. Авторум. Легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2509-3 пятерки.

0: 10.02 на часах, ребята, утро пятницы маленькое продолжается, а наша среда, кстати, первое июля на календаре у нас рекорд и стартует третий час турбоутра. Просыпаемся далее, ребята, в этом часе будет вообще много чего интересного и активного, кстати, тру новости обсудим, поговорим, что же там происходит в мире странного, актуального, адекватного и не очень, естественно. Сыграем пару игр тоже, в одну из них, кстати, прямо сейчас предлагаю зарубиться. Что делать? Все очень просто. Буквально вчера у нас были гости, ребята из творческого объединения «Плагиат», и у них совсем скоро, буквально 4 июля, состоится классный хаос-тусовка со специальным гостем из Москвы, и пару билетиков готов отдать именно тебе, а вопрос будет у меня простой. Какого хаоса не существует? Вот смотрите, есть у меня вариант «Hard House», есть вариант «Low House» или «Deep House». В нашу группу ВК «Радио Рекорд Красноярск» заходите прямо сейчас, подписывайтесь и в личку пишите, какого из них не существует. «Hard», «Low» или «Deep House» на самом деле нет. Тому два билетика на эту тусовку, 18+, кстати, возрастные ограничения, напомним. В середине часа также сыграем в «Рекорд угощает», так что и вкусно и аппетитно тоже будет. А пока вкусно и аппетитно будет в музыкальном смысле. «Audio Souls», «Шаус», «Дюк Дюмон», «Даб Докс», «Робин Шульц», «Вайс», «Пегги Гоу», «Али Фарбен». Кстати, прямо сейчас «Бадди Толк», ловите.
1: Турбо утро на рекорде.

0: Как сообщает нам Яндекс.Карты, 7 баллов скопился затор на Матросова в направлении из центра. В центр там же чуть попроще, 6 баллов. Высотная в центр, 6 баллов, из центра 4. 4 балла на Брянской стороне Солонцов, Мичурина к Октябрьскому мосту сейчас 4 балла. И в обе стороны на мосту 3 семерки, тоже по 4 балла.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Дыхание ночи. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд в полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
1: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
3: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутбанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Красота. На бархатпаркском языке это означает «дикий», но комфортный отдых на берегу озера. Встречайте обновленный палаточный городок с новыми душевыми, банями, туалетами и другим бархатным благоустройством территории. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
5: ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, УГРНИП 321-246-8000-56337-0+.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет. Новый трек на рекорде. «Фалсдрайвер» «Энсаль де Соль» «It's a fine day» «Рекорд ремейк».

0: Новости на рекорде.
1: Если любите серфить по интернету в поисках чего-то интересного, вот вам прикольная затравочка. Россиянин показал сайт, который показывает, что было на месте вашего дома 200 лет назад. Достаточно выбрать год и найти точку на карте. Сервис покажет, что здесь находилось десятки или даже сотни лет назад. Ну вот, можете пользоваться, пожалуйста. Ладно, едем дальше. В России могут вернуть бензин аж евро-2. Это спасет рынок, но убьет двигатели современных машин. Из-за дефицита топлива власти готовы на год разрешить выпуск стандарта, отмененного еще в 2013 году. Напомню, сейчас уже разрешили Евро-3, уже вот пошла речь и про Евро-2. Он дешевле и проще в производстве, но современные двигатели под него не рассчитаны. Последствия могут быть серьезными: износ мотора, проблемы с катализатором, рост расхода топлива и потеря мощности. Можно сэкономить на топливе, чтобы заплатить за ремонт. Ну, вот такая идея. Продолжаем. Мужик взял официальный отпуск в отношениях, чтобы спокойно поиграть в GTA 6, когда она выйдет. Он заключил договор с девушкой, чтобы она его не беспокоила и не задавала вопросов в неделю релиза игры. Вот, план придумал, план реализовал. Ну и еще одна забавная новость. ООН запретила землянам отвечать инопланетянам. Правила переписали впервые с 2010 года. Но раньше такого ограничения не было. Жесткая поправка появилась в свежей редакции документов. Для одной правки пришлось пересмотреть весь свод правил. Так что, если что, ребят, с инопланетянами ни-ни. Мы едем дальше. Дальше можно со мной пообщаться. Прямо сейчас хватит телефон. 205-100-3, номер рекорда. Впереди рекорд угощает. Вкусные призы и подарки на канал.

0: угощает.
1: Ну, поехали, ребята, подбираем слюнки. Рекорд угощает. У нас на линии Лев. Доброе утро тебе, хищник мой.
2: Доброе утро.
1: Здравствуй, Дима, дорогой. Утро. Как настроение, как у тебя дела?
2: Да все отлично, все хорошо.
1: Это хорошо. Лето каким образом проводишь, Лев? Поделись. Были ли у тебя уже денечки и возможность отдохнуть на природе, почилить, поплавать?
2: Да, и на дачу ездили, и на рыбалку, и в отпуск уже сходил.
1: Ну, слушай, ничего себе, ты все это за июнь успел? Молодец, вот получается.
2: За июнь.
1: За июнь, да. От жизни все берет человек, вот, не иначе. Так, Лев, смотри, сейчас пойдем на нашу воображаемую кухню, будем кое-что готовить, я тебе расскажу конкретно пошагово, что делаем. Тебе нужно в оконцове назвать, что у нас получилось. Итак, погнали, мяско возьмем, конкретно возьмем свинину, можно, кстати, там и курицу, но вот мы свинину возьмем. Собственно, нарезаем его ломтиками толщиной примерно около 1 сантиметра. Дальше что делаем? Отбиваем нарезанное мясо молоточком с двух сторон, да, чтобы помягче все это было. Свинину посолили, поперчили с двух сторон. А дальше запанируйте отбитое мясо в муке. Вот взяли, все это приготовили. Что делать дальше? Дальше взбитые венчиков яйца в мисочке организовали, туда же обмакнули наше мяско и обваляли наши кусочки с двух сторон в сухарях. Все, дальше на сковородочку, 4-6 минут с каждой стороны, и наше блюдо, собственно, готово. Что это?
2: Шницель.
1: Ну ты мой хороший, конечно. Конечно, это шницель. Я тебя поздравляю, приятного тебе аппетита. Сертификат в баварский клубный ресторан «Максимилианс» тебя ожидает, так что съезди, насладись.

0: Сетью космическую.
1: Без 11:11 на часах. Посмотрим, что там с погодой. Плюс 24 на термометре, весьма тепло. Дальше будет еще и теплеть. До плюс 27. Отметка градусов сегодня поднимется. Небольшой дождь. Тоже, кстати, по расписанию ждем. Ветер дует западный, слабый, 4 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: Знакомьтесь, Иван. Он продал Тигуан. Чуть-чуть походил и бэху купил. А вот идет Гриша. Смотрел Митсубиши. Вы тоже хотите? Скорей приходите. Авторум известно всем. Нет с машинами проблем. Авторум. Выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные проверенные машины. Диагностика, трейд-ин, детейлинг. Авторум. Легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2-509-35.
4: Рекорд. Реклама. Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь. Рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
10: Впервые в Красноярске, в самом центре города, состоится незабываемая хаус-вечеринка от команды «Плагиат». Хедлайнером вечера станет «Паник Чейз» из Москвы, по версии авторитетного издания «Битсац». Входит в топ-10 лучших диджеев в жанре инди-дэнс. Не упустите шанс стать частью этого яркого события. Ждем вас 4 июля в 23:00 в баре «Кройка». Информация по билетам в группе ВК «Плагиат Хаус». ИП Павлов Максим Александрович, УПРНП 32-34-205-3-28-102-18+.
11: При поддержке радио Рекорд.
12: Не пропусти новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: утро на рекорде.
1: 10 утра и 56 минут. Красноярске на этом утро среды потихонечку пора завершать. Сейчас уже и полдень, так что турбо-утро на этом моменте пора бы заканчивается. Проснулись, погнали дальше. Заряженные такие, на позитивчике творить великие дела. Мы же перемещаемся и локально из Красноярска прямиком в Санкт-Петербург летим сейчас. Там поджидают на свои каперы Никита Стас и Рыжая. Всем красноярцам желаю отличного дня. С вами был Дима Ланин. Услышимся на рекорде.

0: на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: Доброе утро и всем здравствуйте. У нас 7:00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, мы начинаем.
3: Привет, друзья! У нас сегодня среда, серединка рабочей недели, а еще у нас 1 июля и начинается второй летний месяц.
4: Всем прекрасного начала дня и утекающего из наших рук лета.
2: Два гороскопа ждать сегодня, также гейм-парад, про игры поговорим, что там актуальное есть. Сыграем в игрушку, конечно, за приз твейкаперов. А what the fuck расскажем. Полезная среда будет, пообщаемся с экспертом. В популярите ребята сыграют, вы им поможете. Горячие новости, все это, конечно, впереди. Ну а прямо сейчас мы узнаем, какие поводы есть на сегодня, на 1 июля 2026 года. Года, среда.
3: Ребята, ровно сегодня начинается вторая половина года. Еще полгодика и Новый год.
2: Наконец-то. Наконец-то мы ближе к этому замечательному празднику.
3: Я предлагаю достать уже елочные игрушки.
4: А да. Когда снег пойдет?
3: На днях. Скоро.
4: Когда станет темно уже, наконец-то, на улице?
2: Международный день шутки сегодня. Ребята, 32 года празднуются. Как? Ну, замечательный же праздник. День шуточки.
4: Шуточки.
3: Я думал, это 1 апреля, как это 1 июля?
4: Нет, это изначально же был день дурака и еще чего-то.
2: Да-да-да, день шутки, вот он, сегодня. Поэтому держим в голове шутку.
4: Да нет, давайте без шуток сегодня.
2: День изобретения солнцезащитных очков, кстати. Смотрите,
3: 826 лет назад.
2: А до этого...
4: Спасибо вам.
2: Стекла жгли просто на свечке. И такие ходили, такие модные все.
4: До этого все ходили, как японцы, щурившись такие.
2: Привет!
3: Возможно, возможно. День ветеранов боевых действий.
2: И есть. Такой международный день фрукт в сегодня.
3: О, какой-то фрукт.
2: Давайте либо шутка, либо фрукт. Что поинтереснее? Хочется и шуток послушать,
3: я, знаете. Давай, ты... Можно и шутку, и фрукт.
2: И шутку, и фрукт. Да давайте две темы обозначим. Реально, кому что удобнее будет.
3: Конечно.
2: Какой вы фрукт, это полегче записать голосовым в чат мобильного приложения рекорда. И шутку интересную, смешную рассказать, вашу любимую, тоже можно голосовым. Ну круто же будет.
4: О, это будет...
3: что хотите, ваша среда.
4: Мед, а не эфир.
2: День ранней пташки сегодня, вот. День куриного бога, такой есть праздник.
3: День реставратора.
2: Кстати, международный день регги. Па-ба-ба-ба-па-ба-па.
4: Это твои черепахи, получается.
2: Вообще-то музыка.
3: День добровольного вхождения Бурятии в состав России.
2: Ну,
3: 365 лет назад.
4: Спасибо, что вошли.
2: День режиссера сегодня. День заплетальщиков. Вот как.
3: Международный день куриных крылышек.
4: Там же и куриного бога, и куриных крылышек.
3: Да, международный день регги.
2: Поводов сегодня достаточно.
3: Регича поздравь.
2: Ты где была 30 минут назад?
3: Ну, а ты Регича поздравил?
2: Нет, конечно. Вейкаперы на рекорде, погнали.
1: Вейкаперы.
0: На рекорде.

0: каперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 1 июля прямо сейчас.
2: Овны, оглянитесь вокруг, поищите в окружающем мире поэзию. Хорошенько поищите, может быть, под диван завалилась.
1: Тельцы, спросите себя, нужно ли вам то, что вы так отчаянно пытаетесь добиться.
3: А близнецы, если вы не в состоянии выполнить собственные обязательства, какое право вы имеете требовать обязательства от других?
2: Раки, сегодня вы можете позволить себе несколько отступить от общепринятых канонов поведения.
1: Львы, вы фактически достигли желаемого, осталось сделать последнее усилие.
3: Дева, чем жаловаться на судьбу, порадуйся лучше тому, что имеете.
2: Весы, новые подходы и новые идеи сегодня будут иметь наибольший успех.
1: Скорпионы, подумайте о деньгах. Если эта мысль вам неприятна, выпейте кофе и подумайте еще раз.
3: Стрельцы, на свете много незаменимых людей, и вы одни из них.
2: Козероги, сегодня на горизонте могут появиться тучи, однако до вас они дойти не должны.
1: Водолеи, последним, о чем вы сегодня подумаете, будут вопросы, связанные с правилами поведения.
3: А рыбы, вы склонны считать неразрешимой проблему, которая таковой вовсе и не является. Всем хорошего дня, друзья.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
4: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

танцевальная музыка, как крутой футбольный матч. Высокий темп и яркие моменты.

0: Ваши голосовые сообщения ждем в чат мобильного приложения Рекорда. Две темы сегодня. Либо какой вы фрукт, либо шутку смешную расскажите, какую-то свою любимую, или пошутите как-то. Все это в голосовых ждем. Так, ребята, землянам официально запретили отвечать инопланетянам. Все, доигрались?
1: Ну все, а я только хотела ответить.
0: Все,
1: все нельзя?
0: Никак. Теперь возможные сигналы внеземных цивилизаций должны проходить независимую проверку, а любые попытки ответа обсуждаться на международном уровне, в том числе через ООН.
2: Подождите, а как долго мне ждать вот этого разрешения? Если меня вот сейчас инопланетянин спрашивает что-то.
1: Согласуй сначала.
0: В ООН, да, вот в эту бесполезную организацию. Потом говори, что ну все. Они тебе говорят, ты не отвечаешь с инопланетянам. Ты недостоин.
2: Не говори, привет. Почем у нас огурцы, да?
0: Да.
1: Вот, может, огурцы, кстати, это проводники.
2: Представляешь, я такой говорю, извините, у меня вопрос. Он спросил, он сказал 300. Я могу ему ответить? Они такие, нам нужно собрать собрание, поговорить.
0: Но что интересно, впервые с 2010 года изменили это правило, то есть до 2000.
1: А до этого что было?
0: До этого можно было отвечать. Они никак не регулировали ответ внеземным цивилизациям.
2: Ну вот отсюда и понаснимали этих фильмов, потому что, ну, про катастрофы, когда инопланетяне захватывали нас. Потому что отвечали, что попало. Вот они и летели нас уничтожать.
0: Инопланетяне тоже разные были. Есть того, которого в велосипеде везли. Он добрый был.
2: Этот хороший.
0: Да? А есть хищник, который прилетал охотиться на Шварценеггера. Он плохой.
2: Он не только на него, да, он плохой. Ну, но он тоже неплохой. Ты посмотри фильм «Хищник».
1: Для этого и нужно согласование, чтобы понять, кто хороший, кто плохой.
0: Да, а если они сами не знают, откуда у них
1: такие информации?
2: А вам это не напоминает, вот как родители и дети? Не общайся с этим мальчиком. Может быть, там у инопланетян тоже не общайся с этими землянами.
0: А «Яйцеголовые» фильм, помните, они тоже инопланетяне были?
2: Они классные были.
0: А когда в этом, в Эдди Мёрфи сидели много маленьких людей?
2: А, забыл, как называется, помню, да.
0: Ну, как будто бы они добрее, чем нам кажется.
2: Но нет, вспомни, они сначала прилетали нас уничтожить, потом перевоспитывались.
0: Ну, как будто бы он нам вот что-то запрещает.
2: Короче, отправляйте, когда мы инопланетян поговорим.

0: Рекорд. Новости.
1: Топливный кризис начал сказываться на работе такси. Как пишет Коммерсант, водители все реже выходят на линию, а также стараются избегать дальних поездок и заказов в центр города, опасаясь остаться без топлива. Национальные ассоциации таксопарков заявили, что из-за ситуации отток водителей из отрасли ускорился примерно на 20%. Российские работодатели все чаще сталкиваются с трудностями при работе с зумерами. Об этом завел глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, молодые сотрудники чаще меняют профессию, неохотно соглашаются на переработки и предпочитают четко разделять работу и личную жизнь. В Азербайджане запретили детям младше 16 лет регистрироваться в социальных сетях. Соответствующие поправки принял парламент страны. Подросткам от 16 до 18 лет для создания аккаунта потребуется согласие родителей или других законных представителей. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Три иностранных артиста – Ронский Спит, Ален Водс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Вики Стадиум. 7 ноября – Санкт-Петербург, Temple of Dir. «Трансмиссия Портал». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей» каркасный с фильтром 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
4: Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено. Подробности на «Лента.ком».
5: В «Ленте».
6: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
8: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
9: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
10: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Дэнс лето.

0: Ваши голосовые слушаем, какие вы фрукты, ваши любимые шутки. Сегодня тем предостаточно. Вообще, делайте, что хотите. С Евгения начнем, Жень, давай.
1: Привет, Рекорд. Привет, вся Россия. И отдельный привет касте таксистов. Москва, крепимся, работаем. Бензин будет, все будет нормально. По поводу фрукта, ну, сегодня с утра я выжатый лимон. Просто самый выжатый, перевыжатый. Потому что вчера был очень тяжелый день, но очень продуктивный. Вчера я наконец-то оставил свою нелюбимую основную работу, и с сегодняшнего дня буду заниматься только тем, чем хочу я. Поэтому завтра я уже буду каким-нибудь бодрым апельсином. Всем добра!
0: Ну классно, вот есть момент искренне порадоваться, да, за Евгения. Оставил нелюбимую работу, занимаюсь чем хочу. Ну разве это не кайф?
2: Я больше за то, что на апельсин радуюсь.
0: Каждый выбрал свое, да?
2: Я вообще за любую штуку готов радоваться.
0: Павел!
3: Алоха, Рекорд! Всем привет! Всем со средой, мои хорошие. А я себя ощущаю как арбуз. Все наполняюсь и наполняюсь, наполняюсь и наполняюсь. Кто бы меня съел?
0: Ну, жди сентября.
3: Сладкого.
0: Сентябрь, да, там у нас сезон, когда арбузы можно есть, или август?
2: Август, по-моему,
4: нет. А по попке определяют, мальчик или девочка?
0: Да, по хвостику.
4: По хвостику, да.
2: Ты, мы все еще про арбузы?
4: Да-да.
0: Я уже нет.
2: Нет, по хвостику свежесть определяют.
4: Да, я думал, мальчик или девочка.
0: Здесь нам не знать, Стас, ты, конечно, здесь можешь...
2: Я подходил к этому вопросу, потому что, судя по внешности, должен знать.
4: Мне тоже кажется, что ты профпригодный в этом плане.
2: Думаешь?
4: Да.
2: Я открою свою лавочку, обязательно тебе подарю парочку.
0: Шурик!
5: Всем доброе утро, вейкаперы. А сегодня я ананас, и даже есть про это небольшая шутка. Почему «мы» ее пишется раздельно, а «ананас» пишется вместе? Всем доброе утро.
4: Объединил, а? Посмотри.
0: Да, есть такой Владимир.
6: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, Рекорд. Привет из солнечной Сибири, из города Омска.
0: О, Омск.
6: Моя любимая шутка, это анекдот, он уже очень старый, но до сих пор забавляет меня. Футбольный матч, комментатор. Нападающий выходит один на один с вратарем. Удар, удар, еще удар. Да, таких люлей вратарь давно не получил.
2: Актуальненько, да?
0: Чисто омская шутка, да.
2: Про чемпионат мира это актуальненько.
0: Да-да-да. Ленуська.
7: Доброе утро.
4: Привет.
7: Я из фруктов, наверное, сладкая черешенка. А любимая шутка... Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде.
0: Опа!
7: О!
0: А, если... Такой себе человечек. На. Александр.
8: Моя любимая, так сказать. Если вас укусила злая собака, и вы думаете, что в вашей жизни началась черная полоса, не расстраивайтесь. Завтра вас укусит добрая.
0: Всегда нужно на позитиве, правильно?
2: Это да.
9: Вейкаперы на рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 1 июля, в Красноярске облачно с прояснениями, днем плюс 28, ночью плюс 17, ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

0: Тупые каперы представляют. Рубрика «Геймпарад».
1: Всем привет, меня зовут Влад Чертыков, и я расскажу вам свежие новости из мира видеоигр. Итак, поехали. Вчера стартовали продажи игрового мини-ПК от компании Valve Steam Machine. Цены неприятно удивили. За базовую конфигурацию без геймпада с SSD на 512 ГБ и урезанной одноканальной оперативкой на 16 ГБ нужно выложить от $1000. Но не цена разочаровала геймеров, а производительность. За большие деньги Valve предлагает устройство, которое в реальных тестах уступает более дешевой PS5 от Sony. Компания Gabe Newell объясняет высокую цену кризисом на рынке оперативной памяти, который случился из-за бурного роста ИИ. В конце прошлой недели компания Rockstar открыла предзаказы на GTA 6. За базовую версию игры, которая включает в себя только одиночную кампанию, нужно отдать $80. А за Ultimate издание с эксклюзивными гаражами, стрижками, татуировками и прочим уже $100. Но реакция геймеров и на этот раз была яростной. Дело в том, что вместо диска в коробочной версии игры будет карточка с кодом активации, а сам код будет привязан к региону покупки. Таким образом, Rockstar хочет избежать утечек игры и краж дисков из магазинов перед релизом 19 ноября. Также, по данным СМИ, компания Rockstar смогла только на предзаказах за несколько дней заработать более $3 миллиардов, что уже окупило всю разработку. По независимым оценкам и слухам, разработка GTA 6 стоила $2 миллиарда. Компания Microsoft подлила масло в огонь консольных войн и объявила повышение цен на все приставки Xbox. Ценники на консоли вырастут по всему миру уже в августе. Игровое сообщество назвало этот шаг самоубийственным, ведь продажи Xbox и так падают каждый квартал, сильно уступая PlayStation. Сама Microsoft объясняет непопулярные решения подорожанием чипов памяти. Однако аналитики уверены, что таким образом компания пытается отбить огромные затраты на прошлые покупки крупных студий. Напомним, что ранее Microsoft выкупила корпорацию Activision Blizzard, авторов Call of Duty, за рекордные $75 миллиардов. Студия Bungie, создатели популярного онлайн-шутера Destiny 2 и оригинальных частей Halo, объявили о новой волне массовых увольнений. Без работы останется внушительная часть сотрудников. Материнская компания Sony пошла на этот шаг из-за падения доходов и затянувшейся реструктуризации. Увольнение проходит на фоне затяжных неудач Destiny 2, а также недавнего провального релиза кооперативного шутера Marathon, который так и не смог оправдать финансовых ожиданий японского гиганта. Про видеоигры вам рассказывал Влад Чертыков, и услышимся на следующей неделе.
0: Геймпарад по средам в Вейкаперах на рекорде.

0: Лидеры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: И у нас ровно 8.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. В этом часе мы играем, поэтому мобильное приложение Рекорда установите обязательно. Чуть позже скажем, что с этим делать. Там же и розыгрыши днем проходят, кстати, да, у нас.
3: Приложение очень важно, очень нужно, очень бесплатно.
2: Это надо. Его удалять не планируется, все нормально. Там можем переписываться потом. Ребята, шаман показал трусы на пресс-конференции.
3: Зачем?
2: Его постоянно клеветали, как он говорил, что говорит, вы говорите, что я постоянно без белья в одних кожаных штанах. Нет, вот, смотрите, мое нижнее белье. Круто,
3: как
2: да?
3: Интересно, он высказался. Я никогда не думала вообще, как бы, в нижнем белье он или нет, но он, видишь, сам как бы...
2: Это мем общеизвестный. Да, это гуляло все по интернету.
3: Первый раз слышу.
2: Да, сначала вот он Байкал лизнул, потом белье показал.
3: Байкал, да. Видели, как он лизал. Трусы вообще первый раз слышу.
4: Байкал уже до сих пор у психолога.
2: Теперь. Вот что не говори, да, все, что не делает человек, все подвергается обсуждению. Да?
4: Тренд.
2: Вот, в плане пиара, там, в плане какого-то фриковства, возможно, действует. Действует-то правильно,
3: он,
2: наверное.
3: Но он же в зоне безопасного интернета.
4: Больше резонанс было бы, если бы он говорит, я вам сейчас покажу свое нижнее белье, и такую веревочку одну такую достал, ниточку.
3: Или раньше, помнишь, были такие подарочные слонята на веревочке?
4: А ты думаешь, он слоника бы показал?
3: Да.
4: Это было бы интересно.
2: В общем, не в этом суть, да? Человек, собственно, пиарится как хочет. Есть, кстати, видос в наших социальных сетях, переходите, смотрите. Но пришлось же ему доказывать, правильно? Потому что постоянно говорили, что не так, что не эдак. И мы будем обсуждать, что вам приходилось доказывать и кому. Вот какая у нас тема сегодня. Что должен быть родственником? Второй половине всегда что-то доказываешь, да? Теорему есть у нас такой вариант, который набирает популярность. Кстати, кому интересно. Вы доказывали что-то последнее?
3: Я вчера доказывала о том, что ипотеку, если сокращать срок, экономия переплаты банку... В общем, переплата банку меньше. Сокращать срок получается выгоднее, чем сокращать ежемесячный платеж.
2: Вот. Доказывала,
3: да. Кому? Ну, в цифрах показывала.
4: Сама себе?
2: Работнику банка. Послушай ты меня сюда. Я тебе говорю, если платить полностью долг, то надо сокращать.
3: Но это только с точки зрения как бы переплаты банку. А у всех же разные причины.
5: Давай деньги.
2: В общем, будем обсуждать, что вам приходилось доказывать и кому. Самое важное, пишите свои истории в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
1: Вейкаперы.

0: Record. Вейкаперы.
1: Начинаем обсуждать, что вам приходилось доказывать, самое главное, кому. Вот Виктор сразу бабушке, что у нее гардина криво висит, а не окно, которое мы поставили. Представляете? Всегда же старики, тогда ты что-то меняешь в доме, они такие говорят, нет-нет, у меня все нормально было, это вы виноваты пришли, сломали. Потом докажи еще.
2: Вы мне дом погнули.
1: Окно, да? Окно!
3: Мария доказывала мужу, что с посиделок с девочками я могу приходить не в 5 утра, а до 12 ночи. Пока что плохо получается.
1: Альберт говорит, я всегда жене что-то доказываю. Ну, это бесполезно, она права. Такая история. Моя бывшая супруга постоянно доказывала, что она лучше собаки.
3: Голосом или как?
1: Голосом Карлосона он так и написал. Вот.
3: Прекрасно.
2: Как это?
1: Я лучше собаки.
2: Зачем?
1: Просто он, наверное, хотел собаку.
2: Что ж там за собака такая, что уже доказывает, что
1: лучше? Возможно, возможно. Дома было очень мало места, и нужно было выбирать либо жена, либо собака.
3: Вообще это ужасно. Докажи мне, что ты лучше собаки.
2: Не, если ты приходишь домой, жена сидит в кресле там в телефоне, а собака моет посуду, там готовится ужин, и собака уже накрашена, то тогда жена должна...
3: И в пеньюаре.
2: Да. Жене стоит, наверное, напрягаться. Нет, это просто хорошая собака.
1: Нет, ну если так рассудить, ну, если дверь не закрыта, кто-то заходит чужой, жена что-то сделает, испугается, а собака что, может защитить жилище.
3: Ну, ты сейчас подожди, ты сейчас топишь за то, что пес лучше жены?
1: Я просто пытаюсь понять.
2: А во всех других случаях?
1: Ну, в каких?
2: Собака тебя не поддержит нигде.
1: Ну, не знаю.
2: И никак.
3: Вообще, это жесткий буллинг.
1: Ты кого? Жен собаки. Или собаки?
2: Нет,
1: жен,
2: стоп. Конечно. Ань, это жесткий питбуллинг.
1: О, питбуллинг. Так, вот, пошли сообщения. Никому никогда ничего не нужно доказывать. Наша тема не про это. Совет классный, наверное. На прошлой работе пытался доказать начальнику. Андрей Кош 73 пишет, что поддон со стеллажа упал не по моей вине. Вроде поверили, но все равно оштрафовали меня.
2: Значит, поверили.
1: Не поверили же, значит, реально.
3: Вообще, это, кстати, самое обидное, когда нужно доказывать, что ты не виноват, когда ты реально не виноват.
1: Оказался не в то время, не в том месте, да? Угу. И приходится вот это все...
3: Ну, печалька.
1: Себе, кстати, часто что-то доказываю, да? В спорте, в каких-то
2: типа,
1: достижениях.
2: Типа, я могу?
1: Да, да, да.
3: Это вот отдельная тема.
1: Проработанные.
3: Давай, давай как будто бы это
1: проработанные кому-то. Ребята, личности, да? А, но мы в целом все давайте обсудим, что вам приходилось доказывать и кому. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
3: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Напоминаем, что играем скоро с вами. Мы говорили, устанавливайте мобильное приложение Рекорда. Сейчас оно очень даже пригодится. Прямо сейчас открывайте его, чатик точнее, и пишите туда слово «игра». И, возможно, именно вы окажетесь в прямом эфире и с нами сразитесь. Конечно же, ждем. Пока обсуждаем, что вам приходилось доказывать. И самое главное, кому приходилось это доказывать.
2: Никому ничего не доказываю на словах. Только делом.
1: Mm-hmm. А Елена пишет, что любимому доказывала, что алкоголь зло. В итоге отказ почек. Вот так вот, ребята.
3: Очень жестко, вот. Очень.
1: Здесь и доказывать ничего не надо.
2: Вейкаперы, привет, пишет Евгений. Я устал доказывать предпенсионерам на работе, что радио Рекорд лучше, чем дорожное.
1: Предпенсионеры.
4: Где дорожное радио?
3: Уважаемые предпенсионеры, послушайте нас.
1: Подождите, а предпенсионеры, это какой возраст вообще?
2: Подожди, пенсия со скольки там?
3: 65, да? По-моему. Смотря
2: вроде
3: кто.
2: Женщина 60, мужчина 65, но я могу ошибаться.
1: Предпенсионеры.
3: Давай, как может там рано пока думать об этом, пожалуйста.
1: Не уступать.
3: Больше 50, местно. Где-то вот так, давайте.
1: 50 плюс, да, наверное, предпенсионер. Да. Ну, может быть, что у нас еще кому кто что
2: доказывает. А если сделать какое-то общее, вам нужно договориться, понимаешь, там час слушайте Рекорд, час другое.
1: Ты обходишь дорожку, да? Всякими
2: дорожку.
1: По другой дорожке идешь. Так, что еще доказываем, конечно. Второй половине многие что доказывают. Например, что что-то лучше одного. Вот Марина доказывала своему парню, что оверсайз сейчас в моде, и это лучше, чем его облепончик.
2: Ну. Ребят, меня не отпускает идея. Я, наверное, сегодня тоже хочу попытаться доказать, что я лучше собаки.
3: Кому?
1: Зацепила, да? Хочется найти аргумент.
2: Представляешь, приходишь второй половинке и говоришь, я лучше собаки, и доказательную базу, хотя тебя даже не обвиняли.
3: Ну, потом, да, главное, дальше не уходи, представляешь, ну, лужайка какая-то, парень бросает фрисби, ждет, что собака принесет, а тут Аня приходит, привет, я первая за ней успела.
2: Я правильно поняла, это была тарелка?
1: Знаешь, как ты можешь доказать? Вот бросает, он, значит, фрисби, а ты приносишь золото. Без фрисби. Получается, что? Ты что-то лучше принесла. Тогда докажешь, кстати.
3: Слушай, но главное не попасться, когда он будет кидать палку, там, чтобы это...
1: Чтобы фрисби не принести. Да. Ты про это, наверное.
3: Да, чтобы вообще ничего там.
1: Что вам приходилось доказывать, кому обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
3: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Уровень безработицы в России оказался слишком низким и требует реакции властей. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, показатель в 2,2% свидетельствует об остром дефиците кадров в экономике. Министр отметил, что повышать производительность труда необходимо комплексно. В России могут временно разрешить выпуск бензина и дизтоплива стандарта Евро-2, продажа которого запрещена с 2013 года. Об этом пишут СМИ со ссылкой на проект постановления правительства. По мнению аналитиков, такая мера позволит быстрее увеличить предложение топлива на рынке. Однако эксперты предупреждают, что бензин стандарта Евро-2 может быть небезопасен для современных автомобилей. Россия с 1 июля закроет несколько железнодорожных пунктов пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией. Соответствующее распоряжение подписало правительство. МИД России уведомит об этом власти Хельсинки, Таллина и Риги. Причины такого решения в документе не уточняются. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
3: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервис.
2: Да, 100!
4: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fital.ru.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2111.
6: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
7: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
8: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Дэнс лето!
0: На рекорде.
10: Лето!

0: секунданты.
1: Будем играть, как только дозвонимся до кого-то, да?
2: Ну, конечно, у нас же замечательный дозвон. И как, желающих очень много, но вы трубочки тоже берите, пожалуйста.
3: Слушайте, я всегда говорил, что у нас это двойная игра. Первая — это основная, вторая — дополнительная. Это да, до кого-то дозвониться. Типа, угадай, кто возьмет трубку. Друзья, если вы написали слово «игра», то будьте готовы, что вам позвонят с городского номера. Это будем мы.
1: Был готовый человек, это прекрасно. Максим его зовут. Макс, привет.
4: Привет.
2: Максим, привет. Из какого ты города?
4: Привет, из Нижнего Новгорода.
2: Из Нижнего Новгорода.
1: Доказывал что-то кому-то на днях?
4: Ничего.
1: Как будто запикано, да?
3: Такой, ничего сказал.
1: Такой, послал меня, как будто, тебе я ничего не буду доказывать. Ладно, у нас игра, рассказывайте правила, что там.
2: Все очень просто, называется она «Секундант». У тебя ровно 30 секунд. Твоя задача в определенной ситуации, которую мы тебе зададим, вспомнить 5 предметов на определенную букву. Очень важно успеть назвать эти предметы на определенную букву за 30 секунд, понимаешь?
1: Ну, взять их с собой, понимаю, да, в этой ситуации.
2: Взять с собой, и чтобы они подходили, что важно.
1: Иначе мы докопаемся. Правила понятны?
4: Понятно.
1: Все, ситуация какая у нас сегодня?
2: Какую-нибудь летнюю хочется.
3: На пикник, так на речку.
1: На речку, да, классно.
2: Давай, на речку голышом купаться. Это усложним. Голышом купаться, а надо что-то взять.
3: Ну и так непростая игра.
2: Нормально.
3: На речку с желанием покупаться голышом. Ну и буква тебе достанется, буква «Р».
1: Буква «Р».
3: «Р».
1: Роберт «Р».
3: Поехали.
1: На речку голышом. Твои 30 секунд начинаются прямо сейчас.
4: Радио.
2: Так. Супер, подходит.
4: Раков.
2: Рак.
3: Отлично.
2: Супер.
4: Ракушки.
3: Отлично.
2: Хорошо. Еще два.
4: Респект.
2: И последнее.
4: Настроение должно быть такое.
2: Последнее.
3: Ну, может быть, для тенниса что-нибудь.
4: Ракетку, ручку.
3: Все, отлично, даже
1: вытащил в конце, конечно.
3: Слушайте,
1: так. У меня только до ракушек, конечно, есть вариант докопаться.
4: Ну, ракушки мы там найдем, прямо на речке.
2: А возможно, если он голышом, он ракушкой будет прикрываться.
3: Да, ну, слушай, класс, пока
1: вот любите вы, да, вот вытаскиваете.
2: Ну, подходит, понимаешь, слово-то с несколькими значениями.
1: Ладно, победа, Макс, поздравляем тебя.
4: Спасибо, ура!
1: Ура! Привет.
2: Огонь!
1: Привет, передавай, кому хочешь.
4: Привет всем, у всех отличная погода. Погода налаживается, именно летняя. Сегодня второй день лета, поэтому поздравляю всех.
1: Второй день лета сегодня.
2: Второй месяц лета.
1: У Макса, да?
4: Второй месяц лета. Первый день второго месяца.
2: Все верно.
1: Мы все тебя поняли. Друзья, и владельцы розыгрыша в прямом эфире, забирайте призы в Вейкапер.
0: Секунданты.

индекс погоды. Сегодня, в среду, 1 июля, в Красноярске облачно с прояснениями, днем плюс 28, ночью плюс 17. Ветер западный 3,8 метра в секунду.

0: серии.
1: Что вам приходилось доказывать и кому? Обсуждаем. Вот ЕР коту доказывал, что в 4 утра жрать — это рано вообще-то. Спать охота.
2: Не поздно, а рано. Нормально.
1: Даулет вообще доказывал коту, что он кот и должен мяукать. А этот рот открывает, а звука нет. Теперь ходит, орет на меня. Зачем научил? Кто его знает?
2: Гузаля пишет: я сегодня доказывала мужу, что сегодня среда, мы в отпуске и потеряли счет во времени. Так тоже бывает, оказывается.
1: Индеец Джо приставу доказывал, пояснял, что никому и ничего не должен, а должны мне, и знаете, он мне даже руку пожал.
3: Слушайте, подходит, что индеец доказывает властям, что он никому ничего не должен.
1: Вот, да.
2: Я очень часто доказываю своей жене, что она права. Вот тут странно, обычно как бы наоборот.
3: Это
2: окей.
3: Что за золотая женщина,
2: да,
3: которая признает то, что она не права?
2: Я не права.
1: Вот с Настей согласен. Она доказывала начальнику, что 3 минуты — это вообще не опоздание. Доказательства оказалось недостаточно. 3 минуты — это действительно не опоздание.
3: Ну, смотря куда.
2: Я не так давно доказывал жене, что я ничего не делал, но 3-й ребенок все-таки родился.
1: Светлана доказывала полицейским лет 20 назад в угнанной машине, что я ее не угоняла, это папина. Не поверили, потому что папа подал заявление на угон. Всем добра.
3: Слушай, тут такое дело, получается, она угнанная.
1: Который день уже читаю истории Светланы, она пишет на каждую тему, и знаете, веселая у нее жизнь очень.
2: Да?
3: А откуда ты нам пишешь?
1: Это вчерашняя история. Помните, когда свет был выключен, они смотрели телевизор с мамой, якобы беспилотная опасность. Когда мама уходила спать, она сказала: включи тебе свет.
3: Да,
1: да, интересная очень история.
2: Лев пишет: иногда приходится доказывать родителям, что в покупке БУ чего-либо — это неплохо. Например, БУ техники.
1: Ну, надо с аккуратностью, да, конечно, с осторожностью это все выбирать. Так, пчелы не доказывают мухам, что мед вкуснее. Так-то не стоит тратить время. Аюшенька написал.
3: Пау-пау-пау. О, как мощно.
1: Да.
2: Мне постоянно приходится доказывать родителям, что я не маленькая, а меня до сих пор учат лечиться, убираться, готовить. Хотя я давно это умею. Это каждый раз приводит меня в ступор. Конечно, и шапку надень.
1: Катя когда-то доказывала мужу, что быть женатым лучше, чем ходить в холостяках. Доказала.
3: Но я не уверен, что он согласен.
1: Нужно спросить сейчас у него.
3: Да,
1: у мужа. Как тебе эти доводы?
2: Павел недавно в игре в мафию, друг ему уверенно орал: «Я шериф!» Пытаясь убедить весь стол, а я сидел с карточкой шерифа и заранее знал, что мафиозник на самом деле он.
1: Вот эта игра, она портит иногда дружеские отношения.
3: Слушай, монополия вообще портит дружеские отношения.
2: Все игры портят отношения просто потому, что они ролевые и как бы нужно разделять. Я часто ссорюсь именно во время игры, потому что убежденно кричу.
3: Не все ролевые игры портят отношения.
1: Есть интересные, есть классные.
0: Твои каперы на рекорде.

0: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно и скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Вейкаперы
2: на рекорде.

0: Стас Рыжий.
1: 9.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы здесь, и в этом часе у нас что-то полезное.
2: Да, друзья, ваши вопросы нашему фитнес-блогеру. Все, что вы хотели спросить про упражнения, про походы в фитнес-зал, про правильное питание, про диету, про формы. Ждем ваши вопросики в чат мобильного приложения «Радио Рекорд» уже сейчас.
1: А также самый главный вопрос, который преследует чат мобильного приложения «Рекорда» — трансмиссия. Когда же? А, друзья, скоро 16 октября Москва, Викей Стадиум, 7 ноября Санкт-Петербург, Temple of Deer. Трансмиссия «Портал». Все подробности на radiorecord.ru. Возрастное ограничение 18+. Переходите, смотрите, забирайте. А пока к новостям. Почти треть россиян спокойно отнесутся к полному отсутствию интернета. Вы что, с ума сошли?
3: Это кто сказал?
1: Как показал опрос, 72% признали, что не могут смириться с исключением сети насовсем. Да, это опрос прям какой-то. Не знаем, фейковый нет. Большинство респондентов готовы комфортно прожить без интернета 1-2 дня. Ну, потом взвоют. А 28% заявили, что выдержали бы без сети даже месяц. Это кто? Старики, пенсионеры? У кого спросили эти 28%?
2: У спящих людей.
1: Наверное.
2: Они просто кивали.
1: Интересно, что главным условием отказа от сети россияне назвали жизнь в своем доме на природе. Это 48%.
2: А-а-а.
1: Ну, удачи вам, живите без интернета. Я бы не хотел.
3: Если сейчас тебе говорят, мы отрубим интернет, но вот тебе домик и гектар, то тогда да.
2: Да, там будет чем заняться на гектаре.
3: Хорошо,
2: точно.
3: Давайте, мы там готовы. А так нет, не отключайте ничего.
2: Да, тут вопрос, правда. Месяц можно не пользоваться, если бонусом дадут участок.
1: Никто бонусом ничего не даст, это уже какой-то мультик какой-то.
2: Не, ну подожди, ты же сам сказал, что в этом исследовании они как бы пометочку сделали. Мы готовы, если...
1: Это уже другие 48%, да?
3: Все.
1: Меня удивляют больше 28 других. Это которые сказали, что ну, без интернета вообще как бы нормально. Да, мы бы прожили. И вот мне интересно, кто эти 28?
3: Я знаю, кто это. Это дети, годовалые.
2: Неправда.
3: И он говорит, ты готов без интернета? Хорошо, не годовалые, сколько?
2: Не,
3: 2-3 месяца.
1: Мне кажется, просто интернет настолько плотно вошел в нашу жизнь и в работу, в том числе, даже банально документы между отделами не переслать.
2: Ну вот мне кажется, как раз пенсионеры, да, они, им уже не нужно интернет по работе, они, наверное, согласились.
3: Подождите, а как они миллионы будут отдавать свои?
1: Если,
2: по звонку.
1: Если это были пенсионеры, мне кажется, опрос тогда должен быть честным. Пенсионеров не надо опрашивать в данном опросе. А те, кто пользуется интернетом, вот, ежедневно.
2: Не хватает среза, да, грубо говоря, возраста проголосовавших.
1: Те, кто проводил это исследование, расскажите, у кого спрашивали, да, и давайте-ка переделывайте все. Все фигня, по новой.
0: Вейкаперы.
4: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Наверное, летом про очки солнцезащитные.
2: Нет, друзья, сегодня 1 июля, но 275 лет назад вышла в свет первая в мире энциклопедия. Я решила поинтересоваться какими-то интересными фактами, которые как раз зафиксированы в энциклопедии. Вы знали, что коровы общительные создания, у них есть лучшие подруги, и они испытывают стресс, если их разлучают?
3: Да, знаем.
1: Это про животных сейчас?
2: Да.
1: А, окей, пусть.
3: И про тех знаем.
2: Я правильно понимаю, что это, по сути, комплимент? Если ты лучшую подругу назовешь корова, получается, что...
3: Телочка.
2: Да.
1: Все, отныне корова, не оскорбление.
2: Ты моя телочка. Это значит, ты моя лучшая подруженька.
3: Ну, это же не работает. Если ты сейчас где-то в обществе назовешь, ну, ты моя телочка, все, это ж хана.
2: Интересный факт, исторический деликатес. В 14 веке на свадьбах часто подавали пирог, внутри которого прятали живых птиц.
1: Это пранк.
3: Открываешь, он улетел, а там еще какой-то крем непонятный вот этот вот.
2: И интересный факт, что знаменитый петух по имени Майк из США...
3: Все, не продолжает.
2: Подожди, в 1945 году прожил без головы еще 18 месяцев, пока хозяин аккуратно кормил его из пипетки. Представляешь?
3: Чего?
2: Полтора года петух Майк без башки жил и получал питание через пипетку.
1: У меня только один вопрос. Netflix, Paramount, 20 век Fox, где кино, где этот сериал про петуха, который жил еще 19 дней, и про хозяина, который за ним следил. Почему про хатика есть собака, которая ждала?
2: А про петуха без башки нет.
1: Петуха без головы нет.
3: Там придется снимать несколько сиквелов еще. Петух идет за башкой.
2: Это отличный сериал, кстати.
1: Несколько сиквелов. Байсикл.
3: Сиквел. Я сказал сиквелы. Ну ладно, сиквелы подходят.
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама. Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд.
1: Вейкаперы.
2: Вопросы нашему фитнес-блогеру и эксперту можно задавать в чате мобильного приложения Рекорда. Он их ждет, мы тоже. А пока обсудим, что вам приходилось доказывать и самое главное, кому.
3: Так, значит...
2: Ольга пишет, вчера после просмотра фильма включила... Новый фильм включили, точнее. Надоказывала мужу, что главный герой в новом фильме не тот же, что в фильме, что закончили смотреть. Пришлось смотреть актерский состав фильма, чтобы убедиться в моей правоте. Видите, бывают такие упертые. Говорят, да тот же самый фильм вообще.
4: Точнее, внимательно смотрел первый. Пересмотрите его еще раз.
3: Я 8 лет доказывал почти каждый день, что я не изменяю.
4: Почти каждый день. То есть были дни такой, говорит, сегодня без комментариев.
2: Катерина доказывала маме, что не хуже детей ее подруг, которые смогли уехать из нашего маленького города в Карелии. В итоге нашла работу в Колпино, уехала, купила квартиру, продала ипотеку и отлично вообще живу.
3: Андрей пишет, спорил с другом, что в холодильнике мышь. Взял камеру, лег в засаду на час, мышь вышла, я нажал запись, но объектив был закрыт крышкой. Друг посмотрел черный экран и сказал, убедил. Мышь утащила сыр, а я остался с пустой камерой и чувствовал, что доказал только свою невнимательность.
2: Чесночный баунти на экзамене по геометрии мог доказать любую теорему. 5 за экзамен, 4 в аттестат.
4: Кто?
2: Чесночный баунти. У нас разные ники есть.
4: Друзья, спасибо вам за ваши ники. Честно, это шедевр.
2: Попробовал бы, кстати, чесночный баунти?
4: Нет, конечно, ненавижу
3: чеснок. Музей ников.
2: А я бы попробовал, кстати, интересное сочетание. Да какой-нибудь китайский, да?
4: Вполне возможно. Но у них же есть эти рыбное мороженое всякое.
2: Вот это вот реально.
3: Одного названия сейчас.
4: Мороженое со осьминогом вкусное.
2: Ты нам сейчас всем завтрак испортил просто.
4: Спасибо.
3: Мороженое со осьминогом.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Франция, Мексика и Норвегия выходят в 1/8. Мбаппе сравнялся с Месси в гонке бомбардиров и мистическая история отца и сына. Норвегия не без труда проходит Кот-д'Ивуар 2-1. Сперва Нуса вывел викингов вперед лютейшим ударом в девятку, затем Диалло сравнял счет. И лишь в концовке победу норвежцам принес Холланд. Французы без шансов раскатали Швецию 3-0. Победу принесли гол Баркаля и дубль Мбаппе, который большую часть матча кошмарил защиту скандинавов. Теперь у Килиана, как и у Лео Месси, 6 забитых голов на турнире. Кстати, они оба уже обошли немца Клоза в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира. Мексика не испытала проблем с Эквадором. 2-0. Голы на счету Хименеса и Киноньеса. Таким образом, еще одни хозяева турнира после канадцев шагают в 1/8. Да еще и не пропустили ни одного гола с начала турнира. Мистическая история с пенальти произошла в семье Клюйвертов. 29 июня Джастин Клюйверт не забил свой удар в серии пенальти с Марокко, попав в левую штангу. Ровно в этот же день, только в 2000 году, его отец Патрик Клюйверт аналогично катнул в левую штангу в поединке с Италией на Евро. Оба промаха привели к вылету сборной Нидерландов с турниров. Невероятное совпадение. И в продолжение темы семьи. В Бразилии фанат Аргентины и поклонница местной сборной назвали сына Ней Месси. Очевидно, батя пацана топит за Месси, а мать в восторге от Неймара. И пара просто не смогла сойтись во мнениях при выборе имени. Первая большая отставка на Мундиале. Тренер Нидерландов Рональд Куман покинул свой пост. Похоже, коуч не сумел смириться с тем, что его команда отлетела от Марокко на стадии плей-офф. А тем временем плей-офф продолжается. Сегодня в 19:00 Англия сыграет с ДР Конго. В 23:00 сойдутся Бельгия и Сенегал. А в 3 часа ночи США постараются пройти Боснию и Герцеговину. Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом.
2: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско.
7: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.
6: Я доволен.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
9: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
10: Дэнс лето

0: Бодрые каперы представляют. Рубрика «Полезная среда».
1: И отвечает на вопросы ваш действующий эксперт-фитнес-блогер Дмитрий Гнутов. Дим, привет.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро, Дим. Первый вопросик. После 8 вечера что можно, кроме чая, вода, кефир? Отбой в 24.00.
2: Все можно. Самое главное, не объедаться. Просто для того, чтобы организм тоже отдохнул, чтобы вы поспали и проснулись бодрым, а не таким уставшим. Ну и опять же, смотря какая у вас цель. Если вы хотите похудеть, то если вы не будете выходить за рамки своего дефицита калорий, можете хоть на ночь все что угодно есть, и все равно будете продолжать худеть. Вот. Но для здоровья все-таки нужно 3-4 часа ничего не есть.
1: Даже красный бархат?
3: Но если ты целый день не ел.
2: Можно и все.
1: Только красный бархат.
3: Если ты целый день не ел, то нормально, не
1: вот
3: превысишь калораж.
1: Вот это эксперт, это я понимаю. Можно красный бархат? Можно.
4: Если это ткань.
1: Да. Здравствуйте, если я буду пить креатин, но при этом у меня работа физическая, передвигаюсь на работе примерно в среднем 7 километров ежедневно, будет ли польза или нужно дополнять физические нагрузки или упражнениями?
2: Смотря чего вы хотите добиться. Просто это не волшебная таблетка. Креатин, например, есть в говядине той же самой. Если вы не будете тренироваться, то вы просто ничего не почувствуете. Вы потратите деньги на эту добавку, будете ее пить и ничего не почувствуете. Поэтому нужно тренироваться обязательно. А вот креатин не прям обязательно. Тренировка на первом месте.
3: Следующий вопрос от девушки. Тренировалась на беговых дорожках, качала пресс, занималась на тренажерах, плюс 7 кило, а ведь я пришла похудеть, возраст 45, может пилатес попробовать?
2: Пилатес неплохая идея, но, знаете, вот такой эффект есть. Часто вот человек начинает тренироваться, и у него снижается бытовая активность. То есть он такой, ну я же потренировался, зачем мне еще дома ходить, зачем мне еще гулять? А еще и аппетит просыпается. Человек такой, я же потренировался, я могу вот еще вот этот бургер съесть, условно. То есть человек думает, что если он тренируется, то он может больше ничего не делать и будет, наоборот, худеть. Но так это не работает. Это все работает в системе. Просто вы никуда не торопитесь. Сначала сделайте нормой тренировки в своей жизни, и только потом уже смотрите, что у вас дальше. Начали ли вы меньше двигаться, и как у вас с питанием? Не начали ли вы больше есть?
1: Это важно. Тренируюсь в натуральную уже более 2 лет. Хочу набрать мышечную массу. Что посоветуете? Каждый день отдельная группа мышц или же система? Сплит.
2: Посоветую не тренироваться каждый день, если вы хотите набрать мышечную массу. 3-4 раза в неделю оптимально. Да, можно сплит, можно, например, вот такую историю. Тренировать одну группу мышц за тренировку. Например, вы тренируете спину в отдельный день, потом вы тренируете ноги, потом тренируете грудь, и потом в 4-й день тренируете руки. Это будет работать.
1: Круто. Дим, спасибо большое за ответы на вопросы.
3: И до встречи в следующую полезную среду.
2: Да, вам тоже спасибо. Также подписывайтесь на мой канал о здоровом похудении. В любом поисковике пишите «Клуб хватит себя жреть». Первая ссылка – мой канал. Всем хорошего дня.
0: Полезная среда. По средам. В вейкаперах. На рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра в четверг 2 июля облачно, днем плюс 29, ветер западный 3,8 метра в секунду.

0: Эфире.
1: Продолжаем наше обсуждение. Что вам приходилось доказывать кому? Ну и подведем итог голосования совсем скоро.
2: Постоянно доказываю родителям, что содержать огород – это только их хотелка. И ухаживать за ним нужно тоже им самим, а не мне.
3: Неплохо. А огурчики? А помидорчики свежие в салатик?
1: Дуле тут еще доказывал жене, что в клипе Uptown Funk снимается Том Холланд. Не доказал. И не все получается доказать еще, что планируешь и хочешь.
3: Я представляю себе это сложно. Это Том Холланд. Нет. Ну ладно, нет.
1: Нет, так нет.
2: Павел недавно в игре в бункер, где я убеждал остальных, что нам нужен андроид-гробовщик, видящий будущее на 10 секунд вперед с навыками паркура, тремором рук и ящиком Редбула.
3: Ничего себе.
1: Андроид.
3: Не знаю, что...
2: Результат был успешен, убедил.
3: Я хочу эту штучку.
1: Какую игру эту?
3: Вот этот андроид. Там главное ящик.
2: С тремором рук. И ящиком Редбула. Ты за Редбул зацепился, да?
3: Я за все. Тремор меня устроил, да.
1: Идеальный бармен с тремором рук.
3: Лучше.
1: Мог бы, в принципе, работать.
2: Такой врожденный шейкер.
1: Шейка. Недавно был такой трек, кстати. Что еще доказывали там? Или голосовалки пойдем? Что-то важное есть?
2: Голосовалки пойдем.
1: Все, погнали. Давайте. Что вам приходилось доказывать и кому? На первом месте у нас варианты. Это второй половинки, конечно. Не всегда получается это сделать. На втором месте это родителям 31%. И на третьем месте вариант какую-то теорему в школе. Ну, базовые штуки.
0: На рекорде.

0: Маргарита, Стас, Рыжий.
1: 10.01 в Петербурге. Напоминаем, сегодня 1 июля у нас, и в этом часе мы ответим на все ваши вопросы, которые вы пришлете. Сделаем это в конце часа, любые вообще, на которые успеем, так точно.
2: Не стесняйтесь, задавайте.
1: Пока очень важная новость, которую я только что откопал. Друзья, россиянам рассказали о компенсации за ремонт авто из-за некачественного бензина.
2: Ну-ка, давай-ка.
1: Автомобилисты могут вообще вернуть деньги за ремонт своей машины, если поломка произошла из-за топлива. Ущерб должен выплачивать продавец суррогата, даже если топливо покупали с рук, заявили в общественной палате. Ну вот, ребятки, и попались. Даже если слили что-то на заправке там, и продаете это сейчас, вы можете влететь на ремонт двигателя чужого автомобиля. Вот так.
2: Так, соответственно, нужно обязательно хранить чеки покупки любого бензина, правильно?
1: Вообще,
2: чтобы потом доказать, что
1: вообще процедура немножечко сложнее там. То есть, если у вас что-то стукнуло после бензина, вообще на заправках имеются три тары стеклянные. И в этот же момент вы оставляете свой автомобиль куда-то припаркованным. Сразу бежите на эту заправку. Три тары эти достают, заливают бензин в эти три тары. Одну отдают вам, другую пломбируют, она остается на заправке. И третья тоже остается на заправке. Вы делаете независимую экспертизу свою. И, естественно, заправка делает свою экспертизу. И потом все это соединяете, устанавливаете, что да, действительно, из-за бензина произошла эта поломка, и тогда АЗС должны восстановить вам полный ремонт двигателя. Главное знать, что не нужно ждать день, два, три. Бензин могут привезти, он будет другим совершенно, и вы упустите эту возможность.
3: И самое главное, результат везде разный. У вас вода, у них бензин и молоко.
2: Газировка!
3: Да, вот. Этим ты заправил.
1: Главное, да, доказывает свои права и правоту, потому что, ну, многие же забивают такие.
2: Хорошо, а если вот люди заправились не на заправке, а как раз у перекупов, тогда как?
1: Ну, вот говорят, что, по крайней мере, по этой новости, которую я сейчас вам рассказал, говорят, что можно и с этих перекупов запросить как раз-таки стоимость этого всего.
3: А вот перформанс с бутылочками вот это вот. А если двигатель крякнул, но не сразу, то есть я заправился, прошло там несколько дней, и только потом двигатель такой: «Да, свидосики!»
1: Ну, Стас, ну я этого не знаю.
2: Как высосать три банки для теста? Ну, у тебя же остался...
3: Это не про бензин сейчас.
2: Нет, у тебя же остался чек, что ты, например, заправился на заправке, через 2-3 дня крякнул. Тебе нужно стопорнуться и вот остатки бензина каким-то образом в три баночки достать.
1: Это делается на заправке. Заливается с этого шланга в три баночки.
3: А не с машины?
2: Нет, ну прошло 2 дня, уже не актуально из шланга.
1: Там поменялся 2 дня, бензин. Нет, извини, тогда это не
2: мне
1: та
2: история. Нет, здесь
1: это
2: нужно,
1: не та история.
2: Здесь, тут нужно из бензина, который в тачке, как раз три пробы
1: нет,
2: достать.
1: Нет, потому что у тебя до этого там был еще другой бензин, который ты неизвестно где заливал.
2: У тебя последний чек о заправке 2 дня
1: нет,
2: назад.
1: Нет, Ань, ты никогда не приедешь туда с пустым баком полностью. То есть у тебя там уже какой-то бензин оставался.
2: Хорошо, у тебя 2 чека.
1: С другим. Ну, удачи тогда, если
2: ну,
1: у тебя 2 чека.
2: Ну нет, подожди, люди обычно заправляются в одном и том же месте. Мне кажется, что это тоже имеет право быть, если бензин достать из тачки
1: сейчас,
2: на пробу.
1: Сейчас не в одном этом же.
3: Я подаю в суд на 17 заправок, вот мои чеки.
1: В общем, юристы все вам подробнее могут рассказать и точнее. Это так.
0: На рекорде.

0: Грувы каперы на рекорде. Популярити.
1: Игра между Аней и Стасом, а вы в чате мобильного приложения Рекорда помогаете, конечно. Был произведен опрос определенный, и на него отвечали люди. 6 вариантов ответа есть, они самые популярные ответы на этот вопрос. Ребятам нужно их угадать и выбить. Открывайте чатик, ребята, вам вопрос такой. Что можно купить у проводника?
2: О, чай!
1: Есть, самый популярный, 1-0.
3: Лотерейный билетик.
1: Так, есть, 2-0.
2: Постельное белье.
1: 1-1, точнее, да, 2-1.
3: Купе.
1: Нет такого. Давайте, что еще у проводника?
2: Напитки.
1: Напитки какие? Нужно уточнять, чай уже был.
3: Алкоголь.
1: Да, 2-2, смотрите как.
2: В смысле, я сказала напитки.
1: Нет, это не считается, алкогольные напитки. 2-2, что дальше еще можно купить?
2: Купить.
1: Два варианта, ребята, осталось всего. Один вас очень удивит, я даже не знаю, зачем это покупать у проводника. Так, ну куда едешь?
3: Билет?
1: Нет, конечно. Свободу тогда.
3: Не, я один раз так покупал.
2: Купить возможность дернуть за стоп-кран.
1: Нет, это очень дорого.
2: Форму.
1: Форму? Нет, нельзя.
2: Подстаканник.
3: Что? Вообще, что там, подсказка же была.
1: Что можно купить у проводника? Так, вы куда-то едете, не знаете города.
3: Карту.
1: Да, карту можно купить, оказывается.
2: Серьезно?
1: Карту
2: города. Есть карта города у проводника?
1: Ну, здесь
2: может,
1: люди...
2: Может, еще и карта маршрута
1: поезда? Люди так ответили.
3: Я знаю, проводники раньше раздавали путеводители. То есть, ты, если едешь в какой-то город, они говорят, вот, возьмите, чтобы вам было удобнее на этом курорте.
1: Ну, наверное, отсюда. Еще один вариант. Он очень странный, я вам сразу говорю. Вы даже не ожидали.
2: На какую сторону хотя бы думать? Бензин?
1: Да нет даже.
3: Попутчика?
1: Да нет. Струну электрики. Давайте так, электрики.
3: Бритву?
1: Нет.
3: Зарядку?
2: Электрики, телефон, зарядку, бритву.
1: Ну вот рядом.
3: Кондиционер.
1: Ну ладно, скажу, это провод. Наверное, провод зарядки.
3: А, о, точно.
1: Итак, что точно? Провод, какой ты провод купишь у проводника?
3: Мало ли, какой.
1: Ни разу не брал. Чай, билет, провод, карту, алкоголь и белье. Вот такой топ.

0: каперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 1 июля.
2: Овны, сегодня вам и вашему любимому человеку стоит прогуляться по ночным улицам.
3: Тельцы, сегодня вы поймете, что впереди вас ждет очень много светлого, радостного и интересного.
1: Близнецы, не забывайте, что ваш любимый человек — это еще и ваш друг.
2: Раки, раком всех полов и возрастов, в этот день благоприятствует то светило, что отвечает за семейную копилку.
3: Львы, сегодня излишняя решительность помешает вам добиться вашей цели.
1: Девы, сегодня вашему любимому человеку будет трудно понять, что следует делать дальше и как жить в создавшейся ситуации. Помогите.
2: Весы, ваш любимый человек должен быть рядом с вами не только в радости, но и в горе.
3: Скорпионы, сегодня вам пригодится ваша хорошая память на даты и имена. Она поможет решить некоторые проблемы вашего любимого человека.
1: Стрельцы, сегодня вам покажется, что самооценка у вашего любимого человека несколько занижена. Действуйте.
2: Козероги, сегодня ваши отношения с любимым человеком настолько не похожи на те, что называют нормальными, что в какой-то момент вам станет страшно.
3: Водолей, день сулит вам не самую приятную встречу.
1: Рыбы, сегодня ждет, очевидно, задача не из легких — убедить домашних в своей правоте. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы.
4: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Москве резко вырос спрос на установку газобаллонного оборудования на автомобили. По данным СМИ, очереди в специализированных сервисах уже расписаны на 1-2 месяца вперед. Одновременно в несколько раз подорожала и сама услуга. Если раньше переоборудование обходилось примерно в 20 тысяч рублей, то теперь его стоимость достигает 50-200 тысяч. Эксперты связывают рост спроса с желанием автомобилистов экономить на топливе. Еврокомиссия опровергла сообщение о подготовке полного запрета на выдачу туристических виз россиянам. В Брюсселе заявили, что сейчас обсуждаются лишь точечные изменения визового режима, которые могут коснуться отдельных категорий граждан в рамках 21-го пакета санкций. 8 российских выпускников в этом году набрали максимальные 400 баллов на ЕГЭ, об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, 100 баллов хотя бы по одному предмету получили около 9 тысяч школьников. Это рекорд за всю историю экзамена. Максимальные 200 баллов набрали 895 выпускников, а 300 баллов еще 73 человека. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Рекорд, реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Дэнс лето!
0: На рекорде! Yeah!

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Что там из кипятка?
2: А у меня доброе. Расшалившийся мальчик тайком забрался в поезд, уехал в другой город, разлучившись с семьей на 35 лет.
1: Доброе, ничего не скажешь, так?
2: В смысле, он разлучился, но уже воссоединился, но через 35 лет. Это опять трогательная история, что вот он так играл, а нашли его, знаете как? Старший брат молодого человека по имени Лэй случайно увидел в интернете сообщение, подписанное необычным образом. Имя Лэй Цзэцин было написано задом наперед. Именно так Лэй называл себя в детстве. И вот тут брат понял, что автор сообщения его брат, они сделали ДНК-тест, подтвердили родство.
1: Ну это же один в один, как миллионер из трущоб, только брат живой.
3: А зачем уехал? А что он делал? Почему сразу нельзя было сказать, я уехал от родителей?
2: Он спрятался от приятелей под сиденьем и заснул там. В поезде,
3: и нашел себе лучшую жизнь.
2: И когда проснулся, очутился в другом городе.
1: И не мог вернуться 35
2: лет. Да, он не мог, он еще страдал от глухоты, не мог говорить, не мог объяснить окружающим, кто он и откуда.
1: На обратный поезд тоже не мог сесть.
3: Представляешь, совпало, прикинь.
2: Да. Вообще все.
1: Ну, бывает, бывает.
3: А он начал заниматься боевыми искусствами, стал мастером.
2: Не, его владелец местного ресторана, если что, приютил, дал все необходимое, включая обучение, жилье. Он вырос, работал в ресторане, все было замечательно. Ему помогли.
1: Но мир не без добрых людей.
2: Но 35
1: людей.
2: Лет реально человек не понимал, куда возвращаться.
1: Но если у тебя добрая новость, у меня противоположная. Совершенно все, кто родился в 90-е, скорее всего, не доживут до старости. Это предупреждают ученые, не я. Дело в том, что биологическое старение миллениалов и даже зумеров уже идет в два раза быстрее, представляете, чем у их родителей. Основные виновники, ловите, постоянный стресс, кризисы, в которых прошло поколение и взросление, сильная никотиновая зависимость, алкоголь, плохая экология и депрессивное окружение. В итоге почти у всех букет будет серьезных болячек, включая разные виды серьезных заболеваний.
3: То есть получается, вот я не пью, не курю, и все равно меня это ждет.
2: Стресс, да. Стресс, да.
1: И вокруг тебя мы, те, кто депрессивное окружение.
3: Да не, вы-то как раз нормальные, меня больше зумеры напрягают.
1: Нет, они стареют точно так же сейчас очень быстро. Из-за экологии, опять же, из-за еды, из-за добавок это все, представляете?
2: Я не доверяю этим исследователям, потому что они переобуются. Не знаю, я вот смотрю на женщин, которые сейчас в 50 выглядят как на 30, и у меня это противоречит с этим исследованием.
1: Кстати, а это новый диагноз в интернете, когда какой? Женщина говорит, мне 50, а выгляжу я как на 30.
3: А ты на нее смотришь, а там
1: реально 50.
2: Девчули, если вы хотите выглядеть моложе, говорите, что вам 75.
3: А там 50 плюс 30 в итоге.
1: Нет, реально, это какой-то тренд какой-то. Просто мне 45, там, а я 25-летний. Ну нет же, видно же все.
2: Возраст в глазах.
1: А, если так, тогда возможно, да.
0: На рекорде.

0: Телеграм-канал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра в четверг 2 июля облачно, днем плюс 29, ветер западный 3,8 метров в секунду.

0: Что, немного ваших вопросов и отправляемся в эту среду. На конец эфира вопрос от Евгения. Всегда интересно было, писал ли вам в чат или задавал вопрос, а может принимал участие в каких-либо играх кто-то из ваших коллег или руководителей. Знали ли вы об этом? Кстати, наши коллеги участвуют в обсуждениях. Часто, я знаю, пишут комментарии. То есть наши коллеги нас слушают. Действительно так. Привет.
1: Но играть за призы не участвуют. Это внутрикорпоративная этика.
0: Но запрещено, да.
2: Не читаем их комментарии, потому что они матерные обычно.
0: Они нас ругают просто. Нормальная история. Ну, прикольно. Такой вопрос. Куда дели Гришина? С какого года тебе интересно?
2: Да, ты опомнился тоже. Он сам уже не знает, где он. Человек отлично реализовался в других проектах. Не мешайте ему. Мы с ним все еще общаемся, да, ментально.
1: Мы ни разу с ним не общались.
2: Это ты с ним не общаешься.
1: Нет, это ты не придумывай.
0: Чатик создал.
2: Сейчас покажу с ним переписку.
0: Так, в феврале выиграл у вас приз. Интересный вопрос от Виталия. Не было возможности приехать забрать. Возможно ли забрать его в июле? У меня отпуск. Или уже поздно?
1: Пу-пу-пу, интересный вопрос.
0: Надо уточнять у отдела подарков наших, потому что там, насколько мне известно, приз месяц. Есть месяц на то, чтобы его забрать. А далее уже я не знаю, что с ним.
2: Потом его переплавляют.
0: Потом наши коллеги, да, его куда-то, возможно, забирают. А что вы обычно кушаете и готовите? Вот, пожалуйста.
1: Это не ко мне вопрос. Я кушаю, чем меня покормят.
0: Так живем.
1: А вы что кушаете?
0: Я точно так же, чем меня покормят. То я и ем.
2: По-разному, что купил ты, мясо всякое. Салатики.
1: Ну, Стас единственный, по-моему, готовит.
0: Да, кстати, ты же готовишь. Реально.
2: Ну, я умею. Что...
1: Он и готовит, и покупает, в отличие от нас с тобой.
2: Я, в принципе, да, такой хозяйственный человек.
0: Классно, как ты в жизни круто устроился все-таки. Навыков сколько у тебя?
1: Он, понимаешь, бытово обеспечен, и поэтому не женится.
2: Я, когда уезжал из своего города, постарался взять максимально навыков оттуда, чтобы жить самостоятельно.
0: Ну, у тебя получилось. Я тебе хочу сказать.
2: Я справился.
0: Круто. Друзья, спасибо вам большое за это замечательное утро. Завтра с вами услышимся обязательно. С вами были вейкаперы Никита, Стас и Аня.
1: С началом июля, друзья! Ждем вас в 7 утра.
2: Всем хорошего дня.
1: Пока!
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Реклама. Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом? Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости. Дэнс-лето
1: на рекорде. Новый трек на рекорде. Pulse Driver, Ensal de Sol, It's a Fine Day, Record Remake.

0: Рекорд. Новости.
1: В Еврокомиссии не подтвердили планы полного запрета шенгенских виз для россиян. По словам представителя Еврокомиссии, обсуждаются только точечные визовые ограничения, связанные с вопросами безопасности, а не полный запрет на выдачу виз. Экономика в России уже переохлаждена, и ключевую ставку Центробанку необходимо снижать, заявил Греф. Он предупредил, что экономика не может долго существовать при экстремально высоких ставках. Борьбу с разовыми факторами, возникающими вне рыночного контекста, с помощью мер денежно-кредитной политики глава Сбера назвал иррациональной. Сборную Южной Кореи жестко встретили на родине после вылета с чемпионата мира. Болельщики освистали команду, из-за чего полиции пришлось усилить охрану в аэропорту. Главный тренер, ранее объявивший об отставке, не стал общаться с журналистами и сразу покинул аэропорт. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия. Record.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра в четверг 2 июля облачно, днем плюс 29, ветер западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

В эфире главный танцевальный стартует новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Трансовое событие, самое главное страны от Радио Рекорд, возвращается. Уже этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия» под названием «Портал». Встречаемся с тремя иностранными артистами. Это Рон Скиспид, Ален Вотс и Рэм. Естественно, российские звезды трансмузыки вас также будут ждать. Все это пройдет 16 октября в Москве, в ВК Стадиум. И 7 ноября увидимся в Санкт-Петербурге на классной площадке Temple of Dir. Это все «Трансмиссия. Портал», а все подробности прямо сейчас ищите на сайте radiorecord.ru 18+. Давайте переходить к музыке. В этом часе услышим работу от Trap Mafia House, Mafia Style.

0: Рекорд. Новости.
1: Родители смогут получить выписки по счетам и вкладам своих детей с 1 июля, заявил Володин. Такая мера позволит отслеживать финансовые операции и защитить детей от кибермошенников, а также тех, кто пытается втянуть подростков в противоправную деятельность, отметил председатель Госдумы. Проведение международных соревнований в России станет возможным после снятия политических барьеров. Страна готова к проведению турниров самого высокого уровня. Такое мнение выразил депутат Амир Хамитов от фракции «Новые люди». Контракт Александра Овечкина с Вашингтоном официально истек, и с сегодняшнего дня он стал неограниченно свободным агентом. Минувший сезон стал для форварда 21-м в НХЛ и последним по действующему соглашению с клубом, за который он выступал с 2005 года. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра в четверг 2 июля облачно, днем плюс 29, ветер западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Радио.
1: В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, как часто вы зависаете в рабочих чатах? Вот выяснилось, что рабочие чаты медленно разрушают психику. Главная проблема – мозг перестает понимать, когда же можно отдыхать, наконец. Вечерние сообщения от коллег, уведомления по ночам и переписки в выходные держат нервную систему в постоянном ожидании новой задачи. Ситуацию добивают соцсети и бесконечные уведомления, что приводит к хронической усталости, тревожности и выгоранию. Специалисты советуют отключать рабочие чаты после работы и чаще устраивать себе время без экрана. Ну, в общем, отработали, да, чатики выключили и пошли отдыхать. Но не всегда, конечно, не во всех случаях. Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд, как часто вы зависаете вот в таких чатах. Я же пока расскажу о музыке. В этом часе работа от All Things Great Gravity.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Моя бывшая супруга постоянно доказывала, что она лучше собаки.
2: Не, если ты приходишь домой, жена сидит в кресле, а собака моет посуду, готовит ужин, и собака уже накрашена, жене стоит, наверное, напрягаться.
1: Ну, если так рассудить, ну, собака может защитить жилище.
2: Собака тебя не поддержит нигде.
3: Вообще, это жесткий буллинг.
2: Это жесткий питбуллинг.
1: О, питбуллинг!
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама. Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь. Рядом.
0: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
9: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутобанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
11: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
10: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
11: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Впервые в Красноярске. В самом центре города состоится незабываемая хаус-вечеринка от команды «Плагиат». Хедлайнером вечера станет «Паник Чейз» из Москвы по версии авторитетного издания «Битсац». Входит в топ-10 лучших диджеев в жанре инди-дэнс. Не упустите шанс стать частью этого яркого события. Ждем вас 4 июля в 23:00 в баре «Кройка». Информация по билетам в группе ВК «Плагиат Хаус». ИП Павлов Максим Александрович. УПРНП 32-34-205-3-28-102. 18+. При поддержке «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88.

0: Новости.
1: Парламент Азербайджана принял поправки, запрещающие лицам младше 16 лет регистрироваться в соцсетях. Подросткам в возрасте от 16 до 18 лет при регистрации потребуется согласие законного представителя. Закон вступит в силу через 12 месяцев со дня его официального опубликования, пишут местные СМИ. Некоторые банки Белоруссии, Казахстана и Киргизии ввели комиссию за внесение наличных рублей до 5%. Часть армянских банков отказались от приема банкнот, пишет РБК. По словам источников издания, причиной введения комиссии мог стать наплыв наличных рублей на фоне ужесточения контроля за операциями с наличными в российских банках. Дидье Дешам установил рекорд по победам на чемпионате мира среди тренеров. Для главного тренера сборной Франции победа над Швецией стала 17-й в карьере на мундиалях. Дешам превзошел бывшего главного тренера сборной ФРГ Хельмута Шена, который работал с командой с 1956 по 1978 год. В этом году Радио Рекорд построит электронную сцену на ВК-фесте сразу в трех городах – Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. Традиционно Рекорд соберет лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. 4 и 5 июля – Петербург, 11 июля – Нижний Новгород, 18-19 июля – Москва. Сцена Рекорда на ВК-фесте. Состав артистов смотрите на нашем сайте 0+. Свежий выпуск новостей уже через час, а пока подписывайтесь на Макс-канал Радио Рекорд, информация в котором обновляется непрерывно.
2: Дэнс лето!
0: На рекорде!

0: диджеев и лейблов только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Диджей Нью. Полночь в Рекорд Клабе. Радиоканал Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра в четверг 2 июля облачно, днем плюс 29, ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: Знакомьтесь, Иван. Он продал Тигуан. Чуть-чуть походил и бэху купил.
4: А вот идет Гриша. Смотрел Митсубиши. Вы тоже хотите?
3: Скорей приходите. Автору.ру известно всем. Нет с машинами проблем.
4: Автору.ру. Выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные проверенные машины. Диагностика, трейд-ин, детейлинг. Автору.ру. Легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2-509-3-5.
0: В эфире радиоканал Радио Рекорд. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-62920. Выдано Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
5: Впервые в Красноярске, в самом центре города, состоится незабываемая хаус-вечеринка от команды «Плагиат». Хедлайнером вечера станет «Паник Чейз» из Москвы, по версии авторитетного издания «Битсат». Входит в топ-10 лучших диджеев в жанре инди-дэнс. Не упустите шанс стать частью этого яркого события. Ждем вас 4 июля в 23:00 в баре «Кройка». Информация по билетам в группе ВК «Плагиат Хаус». ИП Павлов Максим Александрович, ОПРНП 32-34-205-328-102, 18+.
6: При поддержке радио Рекорд.
2: На бархат-паркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
7: ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, Угранит 321-246-8000-56337, 0+.
8: Премьера на домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
10: Этот красавчик свободен?
8: Но получит его только зрительницы домашнего.
11: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
8: Женский доктор.
12: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
8: С настоящим мужским характером.
13: Я здесь. Рядом.
8: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, а давайте обсуждать работу, любимую работу. Я считаю, что если у меня любимая, то и у вас у всех тоже. Итак, новость. Рабочие чаты медленно разрушают психику, об этом нас предупреждают психологи. Рассказываю подробнее. Главная проблема – наш мозг перестает понимать, когда можно отдыхать. Вечерние сообщения от коллег, даже ночные, в моем случае, уведомления по ночам и переписки в выходные держат нашу нервную систему в постоянном ожидании новой задачи. Вот знаете, лично… Да нет, по себе-то не скажу. У нас рабочий чат изумительный, он творческий. А ведь зачастую вот многие из вас отключают уведомления, и что? А все равно же не расслабляешься. Видно, что эти чаты, они, их количество, цифра, она растет, растет, растет. Кстати, друзья, заглядывайте в мобильное приложение Радио Рекорд. Там тоже есть чат для вас, мы вас там ждем. И рассказывайте, какая у вас с вами переписка-то по работе? Обычно как? У вас протокольное все? Ок, увидел, ознакомлен или что-то такое вот. Душевного характера. Пишите, как общаетесь в рабочих чатах и избегаете ли вы их. Бобина в этом часе, свежая работа Sweet Dreams. Еще услышим Алесса In Your Eyes. Также в этом часе Армин Ван Бюрен Like a Child. И, конечно, Эбин Халлоу. Уже сейчас Hugo Moving to the Sun и все это рекорд Dance Letter.

0: «Лента» в мобильном приложении «Рекорда».
1: Рекорд. Реклама.
2: Знакомьтесь, Иван. Он продал Тигуан. Чуть-чуть походил и бэху купил. А вот идет Гриша. Смотрел Митсубиши. Вы тоже хотите? Скорей приходите. Авторум известно всем. Нет с машинами проблем. Авторум. Выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные, проверенные машины. Диагностика, трейд-ин, детейлинг. Авторум. Легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2509-35.
3: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: На бархатпаркском языке это означает отдых в стиле VIP и комфорт плюс. Две VIP-лаунж-зоны в аквапарке. Одна тихая и уютная, а вторая в клубном формате с танцполом и баром прямо в бассейне. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
5: ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, Угорь, НИП 32-1-246-800-56-337-0+.
6: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности, не прыгают в вольер со львами, не ныряют в жидкий азот, не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности, используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Ситуация с топливом остается непростой, но поводов для драматизации нет, заявила Валентина Матвиенко. По ее словам, правительство уже принимает необходимые меры для стабилизации рынка. Спикер Совета Федерации также поручила держать на особом контроле обеспечение дизельным топливом агропромышленные комплексы. Россия с 1 июля закрывает несколько железнодорожных пунктов пропуска через госграницу с Финляндией, Эстонией и Латвией, следует из распоряжения правительства. МИД уведомит об этом Хельсинки, Таллин и Ригу. О причинах такого решения пока не сообщается. Определились еще три участника 1/8 финала чемпионата мира. Норвегия продолжает историческое выступление и теперь сыграет с Бразилией. Франция уверенно прошла Швецию, а Мексика обыграла Эквадор и вышла в следующий раунд, не пропустив ни одного мяча за 4 матча турнира. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
0: Рекорд.

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра в четверг 2 июля облачно, днем плюс 29, ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: Знакомьтесь, Иван. Он продал Тигуан. Чуть-чуть походил и бэху купил.
4: А вот идет Гриша. Смотрел Митсубиши.
5: Вы тоже хотите?
3: Скорей приходите. Автору.ру известно всем. Нет с машинами проблем.
6: Автору.ру. Выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные проверенные машины. Диагностика трейд-ин, детейлинг. Автору.ру. Легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2-509-35.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
7: Рекорд. Реклама.
8: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Есть новость увеселительного характера из нашего телеграм-канала Радио Рекорд. 96-летнюю бабушку хотят выселить из дома престарелых за ежедневные вечеринки с напитками веселого характера. Не, вы гляньте, что творят. В США пенсионерка по имени Дрняк прославилась своими тусовками. На них она громко включает музыку, зовет всех на танцы, приносит напитки всякие. В общем, администрация была против, была возмущена, прислала ей ругательного характера письмо, а она, знаете, она его разорвала на глазах у администрации. Ну, это какое-то бунтарство повышенной степени, мне кажется. Друзья, кстати, заглядывайте в наше мобильное приложение и рассказывайте о своих самых безбашенных, о самых отмороженных поступках на тусовках. Ознакомлюсь непременно. Block and Crown в этом часе и Power Dancer.

0: Алесса. Тоже послушаем Destiny. Уже сейчас Али Фарбин и Body Talk. И все это рекорд. Dance лето.
1: Dance лето.
2: На рекорде.
1: Лето.

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер. Рекорд. Реклама.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь. Рядом.
1: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
7: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в «Максимилианс». Дыши в ритме ночи. Подробности на «Максимилианс». Запрещено для детей.
8: При поддержке «Радио Рекорд Красноярск».
9: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутобанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Рекорд. Dance Radio.
11: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Запрет экспорта дизтоплива из России пока не приняли, но продолжают рассматривать, сообщил Новак. Он добавил, что правительство использует все меры, необходимые для того, чтобы в полном объеме обеспечивать внутренний рынок. Правила семейной ипотеки с 1 июля не изменятся, заявил Марат Хуснуллин. По его словам, власти продолжают обсуждать возможные корректировки программы, однако решения пока не приняты. В Минфине уточнили, что изменения могут быть рассмотрены не раньше 1 октября этого года. Гонка бомбардиров чемпионата мира продолжается. После дубля в ворота Швеции Килиан Мбаппе вплотную приблизился к Лионелю Месси в списке лучших снайперов турнира. Теперь ответ от аргентинца ждем в матче против Кабо-Верде 3 июля. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.

0: секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
2: Знакомьтесь, Иван. Он продал Тигуан. Чуть-чуть походил и бэху купил. А вот идет Гриша. Смотрел Митсубиши. Вы тоже хотите? Скорей приходите. Авторум известно всем. Нет с машинами проблем. Авторум. Выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные проверенные машины. Диагностика, трейд-ин, детейлинг. Авторум. Легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2-509-35.
3: Рекорд. Реклама.
4: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: Впервые в Красноярске, в самом центре города, состоится незабываемая хаус-вечеринка от команды «Плагиат». Хедлайнером вечера станет «Паник Чейз» из Москвы, по версии авторитетного издания «Битсац». Входит в топ-10 лучших диджеев в жанре инди-дэнс. Не упустите шанс стать частью этого яркого события. Ждем вас 4 июля в 23:00 в баре «Кройка». Информация по билетам в группе ВК «Плагиат Хаус». ИП Павлов Максим Александрович. УПРНП 32-34-205-3-28-102-18+.
6: При поддержке радио Рекорд.
3: Рекорд. Dance Radio.
7: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Dance Radio. Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Так, про наряды. Сегодня день изобретения солнцезащитных очков. Не про наряды, про аксессуары даже. Говорю я сейчас, озвучу в эфире, смотрю на свои очки, и одна мысль у меня главная после эфира, когда поеду домой, не забыть их в студии. Друзья, заглядывайте в наше мобильное приложение Радио Рекорд и рассказывайте, есть ли у вас какой-то обязательный, может быть, атрибут, аксессуар летнего образа, может быть, какие-то там шмотки, может, обувь вы какую-то невероятную обожаете. Я вот понимаю, что с нашим не сильно, на мой взгляд, жарким летом, не факт, что успею надеть босоножки за эти оставшиеся 2 месяца. Ладно, посмотрим. Пусть драйвер в этом часе, услышим «It's a fine day». Еще впереди Крис Нитро и «Celebrate». А еще Dub Dogs и «How does it feel?» И непременно в Now to Corazon.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Точка в конце рабочего сообщения может быть признаком внутреннего напряжения. Люди, которые строго следят за пунктуацией в переписке, выгорают на 47% чаще.
2: Слушай, так может быть тогда пунктуацию вообще отменить?
3: Пора уже этим заняться.
2: Конечно. Потому... Зачем она, если пунктуация не помогает справиться со стрессом? С точкой запятой. А, например, вопросительный знак.
3: А что с ним?
2: А что он такой горбатый? А восклицательный знак?
3: Да. И орет на тебя.
2: Как уж тут со стрессом справиться? Точка в конце рабочего сообщения как бы навалил кучку.
3: Многоточие.
2: Двоеточие. Две кучки.
3: А троеточие.
2: Но меня все волнует. Везде стресс.
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама. Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь. Рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
10: Клубный проект. Дыхание ночи. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
0: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
11: Не пропусти новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Рекорд. Dance Radio.
12: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что работодателям стало сложнее вовлекать зумеров в работу. По его словам, молодые сотрудники больше ценят баланс между работой и личной жизнью, а также предъявляют новые требования к условиям труда и реже соглашаются на переработки. Спрос на книги о борьбе с тревожностью в России вырос на 85%. В сети книжных магазинов обратили внимание, что интерес к теме продолжает усиливаться. 85% роста – это первый квартал, во втором квартале спрос еще увеличился. Рональд Куман покинул пост главного тренера сборной Нидерландов после вылета с чемпионата мира. Специалист сообщил, что не будет продлевать контракт с Королевским футбольным союзом Нидерландов. Оранжевые завершили выступление на турнире, уступив Марокко в серии пенальти в 1/16 финала. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
6: Дэнс лето!
0: На рекорде! Yeah!

0: врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
2: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
3: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
4: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
5: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
6: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. И в этом году Радио Рекорд построит электронную сцену на ВК-фесте сразу в трех городах. Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. Традиционно Рекорд соберет лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. 4 и 5 июля Петербург в эти выходные. 11 июля впервые в Нижнем Новгороде. И 18 и 19 июля в Москве. Сцена «Радио Рекорд» на ВК-фесте. Состав артистов ищите на нашем сайте. Мероприятие 0+. Ну и расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут здесь, на нашей основной волне. Это будут Дон Диабло и Виз Халифа, «Go Home with a Stranger» Рекорд Микс. Мартин Гаррикс и Эд Ширан, «Repeat It» Рекорд Микс. Морган Ситри и Карла Монро, Beat is Jumping, Рекорд Микс.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Моя бывшая супруга постоянно доказывала, что она лучше собаки.
2: Не, если ты приходишь домой, жена сидит в кресле, а собака моет посуду, готовит ужин, и собака уже накрашена, жене стоит, наверное, напрягаться.
1: Ну, если так рассудить, ну, собака может защитить жилище.
2: Собака тебя не поддержит нигде.
3: Вообще, это жесткий буллинг.
2: Это жесткий питбуллинг.
1: О, питбуллинг!

0: Рекорд. Новости.
1: Россия ведет переговоры об импорте нефтепродуктов, подтвердил Дмитрий Песков. Страны-поставщики не раскрываются, однако при достижении договоренностей по ценам это должно помочь стабилизировать топливный рынок. По словам представителя Кремля, совещания по ситуации проходят ежедневно. Оплачиваемый больничный для самозанятых появился с 1 июля. Он будет доступен после 6 месяцев уплаты страховых взносов в соцфонд. Взнос в 1344 рубля дает право на базовую страховую сумму 35 тысяч рублей в месяц, рассказали эксперты. Мбаппе стал лучшим игроком матча против Швеции, оформив дубль. Он помог Франции выйти в 1/8 финала чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3-0. Мбаппе стал рекордсменом чемпионатов мира, забив 10 голов в плей-офф, а всего на мундиалях у него уже 18 мячей. В 1/8 финала Франция сыграет с Парагваем. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд, реклама.
2: Наше лето как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
4: Только 2?
5: О, как раз еще и самоката привезли.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле. Что там? Офсайд или гол?
8: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
7: Да! 100! Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masloto.fitauto.ru.
9: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
10: Кроме промо-эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
11: В ленте. Рекорд.

0: От Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Франция, Мексика и Норвегия выходят в 1/8. Мбаппе сравнялся с Месси в гонке бомбардиров и мистическая история отца и сына. Норвегия не без труда проходит Кот-д'Ивуар 2-1. Сперва Нуса вывел викингов вперед лютейшим ударом в девятку, затем Диалло сравнял счет. И лишь в концовке победу норвежцам принес Холланд. Французы без шансов раскатали Швецию 3-0. Победу принесли гол Баркаля и дубль Мбаппе, который большую часть матча кошмарил защиту скандинавов. Теперь у Килиана, как и у Лео Месси, 6 забитых голов на турнире. Кстати, они оба уже обошли немца Клоза в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира. Мексика не испытала проблем с Эквадором. 2-0. Голы на счету Хименеса и Киноньеса. Таким образом, еще одни хозяева турнира после канадцев шагают в 1/8. Да еще и не пропустили ни одного гола с начала турнира. Мистическая история с пенальти произошла в семье Клюйвертов. 29 июня Джастин Клюйверт не забил свой удар в серии пенальти с Марокко, попав в левую штангу. Ровно в этот же день, только в 2000 году, его отец Патрик Клюйверт аналогично катнул в левую штангу в поединке с Италией на Евро. Оба промаха привели к вылету сборной Нидерландов с турниров. Невероятное совпадение. И в продолжение темы семьи. В Бразилии фанат Аргентины и поклонница местной сборной назвали сына Ней Месси. Очевидно, батя пацана топит за Месси, а мать в восторге от Неймара. И пара просто не смогла сойтись во мнениях при выборе имени. Первая большая отставка на Мундиале. Тренер Нидерландов Рональд Куман покинул свой пост. Похоже, коуч не сумел смириться с тем, что его команда отлетела от Марокко на стадии плей-офф. А тем временем плей-офф продолжается. Сегодня в 19:00 Англия сыграет с ДР Конго. В 23:00 сойдутся Бельгия и Сенегал. А в 3 часа ночи США постараются пройти Боснию и Герцеговину. Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут, и мы здесь для того, чтобы подарить вам хорошее настроение. Сегодня у нас 1 июля, мы врываемся усиленными темпами во второй месяц этого лета 2026 года, с чем я вас всех и поздравляю. Сегодня у нас также среда, середина недели, а уже в эти выходные в Санкт-Петербурге пройдет большой фестиваль музыки ВК-фест, на котором будет работать сцена Радио Рекорд, и я, диджей Балдин, в 16.00 на сцене Радио Рекорд в эту субботу в Питере буду для вас раздавать электронную танцевальную музыку. В общем, неделя, кайф, выходные обещают тоже быть классными, я вас всех приветствую, и давайте прямо сейчас расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут в нашем эфире. Это будут All Things Break, Gravity, Record Mix. Келвин Харрис и Джей-Зи, Satisfy, Record Mix. That's what we do. Джоэл Кори, Devotion, Record Remake. Тиеста, Beautiful Place.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер. Рекорд. Реклама.
1: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
0: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: В Еврокомиссии не подтвердили разработку полного запрета шенгенских виз для россиян. По словам представителя Еврокомиссии Маркуса Ламмерта, речь идет только о целевых визовых ограничениях в рамках пересмотра визового кодекса, связанных с вопросами безопасности. Духовно-нравственную культуру России в школах начнут вводить в этом учебном году. Предмет будут изучать со второго полугодия в пятых классах, а в шестых и седьмых со следующего года. Целью этой дисциплины станет формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. Анна Блинкова обыграла украинку на старте Уимблдона. Россиянка одержала волевую победу над Юлией Стародубцевой со счетом 6-7, 6-4, 6-1. Встреча шла 2 часа 28 минут. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
8: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
9: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
8: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Точка в конце рабочего сообщения может быть признаком внутреннего напряжения. Люди, которые строго следят за пунктуацией в переписке, выгорают на 47% чаще.
2: Слушай, так может быть тогда пунктуацию вообще отменить?
3: Пора уже этим заняться.
2: Конечно. Потому... Зачем она, если пунктуация не помогает справиться со стрессом? С точкой запятой. А, например, вопросительный знак.
3: А что с ним?
2: А что он такой горбатый? А восклицательный знак?
3: Да. И орет на тебя.
2: Как уж тут со стрессом справиться? Точка в конце рабочего сообщения как бы навалил кучку.
3: Многоточие.
2: Двоеточие. Две кучки.
3: А троеточие.
2: Но меня все волнует. Везде стресс.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

Guest Mix. И там у нас будет гостевой микс от отличного питерского диджея с феноменальным, гигантским опытом. Я думаю, что это один из лучших хаус-диджакеев нулевых и десятых. Это DJ Neil. Сегодня он представит вам свой новый сет ровно в полночь. Поэтому, мало ли, если вы у нас совы и не спите долго, то буквально через несколько часов в эфире у нас рекорд Guest Mix и DJ Neil. Обязательно к нам возвращайтесь. А лучше вообще никуда не уходите, потому что в этом часе, разумеется, у нас тоже будет очень много классной электронно-танцевальной музыки. И свежаков в этом часе послушаем Alessa и OneRepublic. In Your Eyes, Record Mix. Armin Van Buuren и Archie, Like a Child, Record Mix. Baby Rexha и Faithless, New Religion, Record Mix. DJ Lewis и Sweet Power, Billie Jean, Record Remake. А прямо сейчас Evelyn Roxton, Vertigo, и это Record Dance Лето. Record.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Моя бывшая супруга постоянно доказывала, что она лучше собаки.
2: Не, если ты приходишь домой, жена сидит в кресле, а собака моет посуду, готовит ужин, и собака уже накрашена, жене стоит, наверное, напрягаться.
1: Ну, если так рассудить, ну, собака может защитить жилище.
2: Собака тебя не поддержит нигде.
3: Вообще, это жесткий буллинг.
2: Это жесткий питбуллинг.
1: О, питбуллинг!

0: Рекорд. Новости.
1: Парламент Азербайджана принял поправки, запрещающие лицам младше 16 лет регистрироваться в соцсетях. Подросткам в возрасте от 16 до 18 лет при регистрации потребуется согласие законного представителя. Закон вступит в силу через 12 месяцев со дня его официального опубликования, пишут местные СМИ. Некоторые банки Белоруссии, Казахстана и Киргизии ввели комиссию за внесение наличных рублей до 5%. Часть армянских банков отказались от приема банкнот, пишет РБК. По словам источников издания, причиной введения комиссии мог стать наплыв наличных рублей на фоне ужесточения контроля за операциями с наличными в российских банках. Дидье Дешам установил рекорд по победам на чемпионате мира среди тренеров. Для главного тренера сборной Франции победа над Швецией стала 17-й в карьере на мундиалях. Дешам превзошел бывшего главного тренера сборной ФРГ Хельмута Шена, который работал с командой с 1956 по 1978 год. В этом году Радио Рекорд построит электронную сцену на ВК-фесте сразу в трех городах – Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. Традиционно Рекорд соберет лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. 4 и 5 июля – Петербург, 11 июля – Нижний Новгород, 18-19 июля – Москва. Сцена Рекорда на ВК-фесте. Состав артистов смотрите на нашем сайте 0+. Свежий выпуск новостей уже через час, а пока подписывайтесь на Макс, канал Радио Рекорд, информация в котором обновляется непрерывно.
0: Рекорд, реклама.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Дэнс лето!
0: На рекорде.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Точка в конце рабочего сообщения может быть признаком внутреннего напряжения. Люди, которые строго следят за пунктуацией в переписке, выгорают на 47% чаще.
2: Слушай, так может быть тогда пунктуацию вообще отменить?
3: Пора уже этим заняться.
2: Конечно. Потому что... Зачем она, если пунктуация не помогает справиться со стрессом? Точка с запятой. А, например, вопросительный знак.
3: А что с ним?
2: А что он такой горбатый? А восклицательный знак?
3: Да. И орет на тебя.
2: Как уж тут со стрессом справиться? Точка в конце рабочего сообщения как бы навалил кучку.
3: Многоточие.
2: Двоеточие. Две кучки.
3: А троеточие.
2: Но меня все волнует. Везде стресс.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, время московская радиостанция «Рекорд». Мы Кремов и Хрусталев. И вместе с вами, как всегда, по будним дням в течение ближайшего часа, мы будем обсуждать разные самые важные и актуальные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! В 1825 году главная проблема с бензином в мире состояла не в том, что его не было, а наоборот в том, что его только что изобрели. Он появился в результате экспериментов с нефтью некого английского чувака по имени Майкл Фарадей. А проблема была в том, что после того, как он его на нашу голову изобрел, без него теперь вообще никуда. Правда, в нашей стране в 1825 году на бензин было вообще наплевать, было вообще не до него, потому что российские власти в это время расхлебывали восстание декабристов. Ну, а сегодня все наоборот, по крайней мере, так нам об этом говорят новости, некоторые из которых мы обсуждаем здесь в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россияне начали платить за нытинг, услугу, в рамках которой наемный человек просто выслушивает жалобы на жизнь. Клиент может сколько угодно рассказывать о проблемах на работе, начальстве или в личной жизни, а собеседник не станет давать советов, мотивировать или призывать взять себя в руки.
2: Что? Платят за нытинг? А как насчет того, чтобы платить за пидинг? С буквой «З» посередине. За навалятинг, за люлять, за ушатинг. Это то есть, когда тебя за деньги бьют. За это они еще не хотят платить, нет? Ну,
1: бывают некоторые случаи, когда люди платят. Там.
2: Нет, зато других, да. Нет, самим, чтобы приходить на конкретный вот этот вот. И, кстати, это могло бы стать для них, знаете, отличной терапией. Они сейчас только ноют. И хотят все время какие-то терапии, там, какие-то курсы. Послушайте, вот когда тебя отдудохают, хотя ушатают в ноль, уже никакой нытинг не нужен.
1: Просто... А мне так еще больше хочется понытинг, как бы, если
2: это,
1: я отхватил, как
2: это
1: бы,
2: когда чуть-чуть.
1: Это, блин.
2: Это вы не путаете с отхватингом, это чуть-чуть. А вот когда конкретно ушатинг, когда уже до больнички, когда уже нужно лечитинг, вот тогда уже не до нытья, нытинг у них. Слушайте, раньше вообще за нытинг сразу же был битинг. Поринг, я бы сказал, когда тебя дед за нытье так по заднице ремнем. Так вот, им этим, вот этим вот, который платит за это деньги, им не нытинг нужен, а поринг. И чтоб, знаете, чтоб порол не дед, а какой-нибудь, я не знаю, здоровенный черный парень. Хотя такой поринг я уже где-то видел. Там еще у него, у этого, кого пороли, был шарик во рту. Ну, это за то, что он ныл?
1: Ну, не знаю, вам виднее. Что у вас там было? У вас жизнь богатая, помотала вас-то, побросала вас там, да, потеряла.
2: Но
1: бойку.
2: Я не ныл.
1: Ну да. У вас же шарик во рту. Как можно тут ныть? Да, молчали, как миленький.
2: Нытик. Я понимаю, раньше нытики были. Так они бабки за это хоть не платили. И не было этих. Все, хватит. Хватит ныть, по крайней мере, за деньги. Да? Мы вам здесь не эти, как называются те, кому ноют?
1: Ну, какие-то, не знаю, ну, нет, те, кто ноют, это нытики, а те, кому ноют, это, не знаю, там, не знаю, там, рецепторы нытинга.
2: Еще этого слова нет, но дело не в этом. Ребятки, верите, не верите, вот слышали то, что и мы слышали, да и, конечно, это есть, это очень соответствует тренду, очень похоже на современного человека. И предлагают поныть за деньги, но мы-то вам здесь предлагаем поныть бесплатно. У нас-то, да, пожалуйста, но не хочу. Больше того, мы прям настаиваем, чтобы сегодня вы поныли. Да, абсолютно бесплатно, ни копейки не возьмем. Больше того, даже вот эфир вам кусок отдадим для этого. Нойте, да, о том, о чем угодно.
1: По поводу каких-то людей, явлений, событий. Ну, как, не хотелось бы получать гору как бы по таким общепонятным вещам. Типа бензин, шмензин.
2: Туда. Да нет, любые нет. Если, нет, но если прям как, у тебя конкретная, интересная, индивидуальная история. Там, например, там упал в бензин, подскользнулся на нем. Что еще можешь с бензином? Там,
1: ну, сейчас уже не вылили. Подскользнешься, уже монет.
2: Да, сейчас.
1: Видите,
2: я всегда стакан наполовину полон. Всегда ищите хорошее. Зато на бензине не подскользнешься. И не утонешь в бензине. Из окна с балкона. Балкона не выльет. Видите, сколько всего хорошего? Но мы не про хорошего. Нойте, пожалуйста, по любому поводу. По социальному, политическому.
1: Личному
2: интимному. Да. Вот мы не будем.
1: Может, да, это будет анонимно совершенно.
2: И пожалуйста, только в формате нытья. Да, вот там. Как это? То
1: есть? Ну, голосовые шлите.
2: Кстати, голосовые, да, потому что, да, абсолютно верно, потому что нытье настоящее, его можно понять только по интонации, через голос. Да, вот голосовые особо. Мы их, действительно, вы их много пишете, а мы их мало читаем. Сегодня, но только, пожалуйста, нытье без мата. Потому что с матом это уже не нытье, это уже ругань, да? А нытье, это там, да, вот.
1: Максимально пассивно, в хорошем смысле.
2: Ну, можно сегодня и чуть-чуть в плохом. Вы все поняли, обсудим это в народных новостях.
0: Крем

0: Шоу.
1: Бывший министр здравоохранения Кубани получил 4 года колонии за мошенничество. По версии суда, Сергей Филиппов скупал коммерческую недвижимость, оформлял ее на доверенных лиц и сдавал в аренду, не указывая доходы в декларациях. В пользу государства у него изъяли 49 земельных участков, более 100 объектов недвижимости, 214 миллионов рублей, килограмм золота и доли в 8 компаниях. Кроме того, экс-министру назначили штраф в 500 тысяч рублей.
2: О, ну это вот самое страшное для него. Когда у тебя 214 миллионов рублей, золото, недвижимости там на миллиарды. 500 тысяч рублей штрафа, это, конечно, удар в поддых. Но только я не понял, а то есть предполагается, что у него эти 500 тысяч есть. То есть изъяли не все, что-то осталось, да? Типа, ну не может же быть так, что там не знаю, у него был только миллиард. Да, должно же у бывшего министра там здравоохранения Кубани, ну должно же остаться хоть там еще 900 миллионов. А иначе как он их сможет выплатить? Особенно если учесть, что 4 года он не будет работать, потому что будет в колонии.
3: Ну, варежки будет шить и
2: варежками отдавать?
3: А если
2: Нет, варежками можно отдать на сколько? Ну, даже если он очень хорошо их будет жить, ну не знаю, ну рублей на 70,
3: да,
2: например.
3: Ну, интересная штука, смотрите. Оштрафовали на 500 тысяч рублей. Не конфисковали. Конфискуют на краденое, оштрафуют на честно заработанное. Значит, где таким-то образом он умудрился заработать честным путем 500 тысяч рублей.
2: Почему? Я не понял, вы считаете, что...
3: Ну, это штраф, понимаете? Это из...
2: Нет, что-то...
3: Деньги наворованные конфискуют.
2: Давайте не буду. Конечно, он все-таки, возможно, иногда минут 40 проработал министром здравоохранения.
3: То есть столько...
2: Понимаете, проработал чуть-чуть, значит. Да, но откуда у него эти 500 тысяч, если ему дали 4 года колонии? Я уверен, что у него что-то осталось. И они, те, кто конфисковывали, об этом знают. Ну, просто не нашли. Они знают, что у него есть еще что-то. И знаете что? Я в этом уверен на 100%. Потому что, смотрите, что там у него изъяли? Значит, 49 земельных участков, да, более 100 объектов недвижимости, 214 миллионов рублей, там килограмм золота. Слушайте, это, конечно, фигня. Разумеется, у него что-то осталось. Потому что, смотрите, цифры-то неровные. Значит, 49 земельных участков. Почему 49? Почему не 50?
3: Это 60.
2: Ну да, я не верю, что он украл только 49. Конечно, для ровного счета украл и 50-й. А чтобы счет был совсем ровный, скорее 100, да, наверное?
3: Ну, 100, то есть, 100, ну, что, 100 ровнее. Где-то как бы секретный участок бывшего министра здравоохранения сохранился.
2: Конечно.
3: Да? Такой необитаемый остров такой, да?
2: Островок здоровья. И смотрите, дальше. И 214 миллионов рублей изъяли. Ну, что это за цифра такая? Я понимаю, там хотя бы, ну, не знаю, 215. Или, типа, может быть, 214 изъяли, а миллион у него с собой наликом носил, сотка.
3: Да, и вот с него-то, с этого миллиона, 500 тысяч штрафов.
2: Ну, его тоже не нашли. И килограмм золота. Ну, ребят, ну, тут я вообще не верю. А килограмм золота, это ему только золотые зубы справить. У нормального пацана там минимум 300.
3: Этот килограмм золота, чтобы для понимания, это такой маленький кусочек, ну вот с кулачок, с зумером. Такое, это золото очень тяжелое такое.
2: Это вообще ни о чем, конечно.
3: Кило золота.
2: Значит, конечно, у него есть. Значит, бывший министр здравоохранения. Я вам уже скажу. Это, конечно, хорошая новость. Это говорит о том, что здравоохранение у нас, конечно, штука прибыльная. И, видимо, знаете, у наших людей здоровье железное, если на нем министр здравоохранения только Кубани смог минимум там полмиллиарда заработать.
3: Я уверен, что у него-то, у самого этого министра бывшего, Сергея Филиппова, здоровье во! Он над ним поработал, как министр.
2: У меня только один вопрос к нему, как министру. И, кстати, по поводу здоровья наших граждан. Вот скажите мне, министр здравоохранения... Значит, там, по версии суда, значит, скупал коммерческую недвижимость, оформлял ее на доверенных лиц, сдавал ее в аренду. А у меня вопрос, а у него вот вообще время на здравоохранение-то оставалось при такой-то занятости? Скупка, оформление,
3: продажи? Ну вот на себя, как бы, себя лечил хорошо, там, да, МРТ проходил регулярно, знаете, там, чистку печени, там, это вот все, вот, знаете, там... обертывание.
2: То есть это министр своего здравоохранения?
3: Ну да, да. Может, возможно, еще и доверенных лиц, чтобы это не значило. Вот почему у таких казнокрадов все есть доверенные лица? Вот у меня нет доверенного лица никакого, кому ему доверить участочек, да, переписать, как бы. А у него есть.
2: Ну, конечно, да. Но, и знаете, я просто думаю, при такой занятости у него на все, кроме здравоохранения, у него, я не знаю, мне кажется, что здоровье у наших граждан должно быть явно хуже, чем недвижимость у министров.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде. Новый трек на рекорде.
4: Falsdriver, Ensal de Sol, It's a Fine Day, Record Remake.

Шоу-гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. DJ Mew. Полночь в Рекорд Клабе.

0: шоу.
1: Ученым запретили отвечать инопланетянам без согласия ООН. Международная академия астронавтики впервые с 2010 года обновила протокол действий на случай обнаружения сигнала внеземной цивилизации. Теперь любой ответ потенциальным пришельцам должен пройти международные консультации под эгидой ООН, поскольку такой контакт считается коллективным дипломатическим актом. Кроме того, астрономам предписано сначала провести несколько проверок, чтобы исключить вероятность ошибки.
2: Ученым запретили отвечать инопланетянам без согласия ООН? Окей, обычным-то гражданам, я надеюсь, отвечать инопланетянам можно? Хотя бы в пятницу вечером. А то, знаешь, бываешь в таком состоянии, видишь инопланетянина, и что, даже поговорить с ним нельзя?
3: Ну, видите ли, в чем дело? Я как консультант по этому вопросу, как бы такой, да, вот могу вам ответить, что в принципе, тогда вот я в таком, в пятницу вечером, что вы называете, я как бы чую...
2: А вы как это называете?
3: Всю страну за собой, понимаете? Ответственность на меня лежит. Я сразу, знаете, что я бы сделал? Если бы вступил в контакт в пятницу вечером с инопланетянами, я сразу бы начал звонить бы не Бензе, нашего представителя в ООН. Алло, Василий Алексеевич, это Кремов, да, тот самый... Что делать? Давайте срочно созывайте международную консультацию под эгидой ООН.
2: То есть
3: они уже здесь.
2: Вы в пятницу вечером бываете в таком состоянии?
3: Ну, бывает.
2: Я этого не знаю. Я думал, ну, все-таки, ну, да не Бензи, все. Вы прям да не Бензи, да?
3: Да, вот и как бы. Нет, конечно, человек приличный, я на 10 ему стараюсь звонить, чтобы поздно не будить, до 10 вечера.
2: То есть вы в пятницу так на не Бензились, да, что...
3: Ну, если вот...
2: Нет, ну, послушайте, нет, давайте все, я понимаю, вы, конечно, нет, вы человек
3: ответственный. Я ответственный гражданин, как бы, да. Я не хочу международного скандала. Их и так хватает.
2: Это да. Но, знаете, меня, конечно, немного напрягает. А что значит эта загадочная фраза «ученым запретили отвечать инопланетянам»? А что, они раньше это делали? То есть были какие-то случаи, когда инопланетяне разговаривали с учеными, и что, и те им что-то там ответили? Может, какой-то грубый ученый там, знаете, типа ответил инопланетяне там, да я твою там маму там рот шатал, там я твой там планету ломал, я твой летающий тарелка писал, да? И инопланетянин обиделся. И кстати, может быть, поэтому вот пошли те самые слухи о анальном зондировании инопланетянами землян.
3: Были же такие, когда да? Их ловят, затаскивают себе с помощью такого теплового или светового луча, затаскивают на летающую тарелку. И там анально зондируют. Видите,
2: в чем дело? Не пробалтывайте. Я просто не очень... Вы специалист. Вы же
3: да, конечно. Я уфолог со стажем. У меня там связи.
2: И не без... Да, зоолог. Да. А что они затаскивают как?
3: Вот они открываются люк, такой луч света падает на... Ну, обычно на американцев, то есть они воруют американцев. Потому что любят их анально зондировать. Русских людей они анально не зондируют.
2: А, потому что знают, что
3: просто, вот. Нет, да. Русские просто вступают в контакт, делятся знаниями, там, да, без этих всех, знаете, глупостей, да, мракобесия с анальным зондированием.
2: А
3: с американцами по-другому нельзя.
2: Понятно, никак, конечно, просто... как еще? Откуда эти слухи пошли, что вот они это делают?
3: Ну как, ну очевидцы. Очевидцы тысячи просто в США.
2: Так вот, значит...
3: Контактеров этих.
2: Это, значит, ученые обострили межпланетную обстановку. Видимо, что-то им отвечали, поэтому им запретили. Иначе почему ученым нельзя отвечать инопланетянам без согласия ООН? Вообще, при чем тут ООН? Задача ООН — это там мир во всем мире, там права человека. При чем здесь инопланетяне? ООН — это Организация Объединенных Наций. Они что, считают инопланетян нацией, что ли?
3: Нет, они считают нас нациями, что, потому что такой контакт считается коллективным дипломатическим актом. Тут не обойтись без...
2: мы земляне. То есть что, значит, уже они считают, что ущемляют права инопланетян, эти гады ученые, или что?
3: Или наоборот, что как бы инопланетяне могут вступить с ними в контакт, как бы, они как бы неосторожно, да, не договорившись с ООН, не проконсультировавшись, они на нас как-то вот похуже, чем просто анальное зондирование.
2: Ага. Нет, ну хорошо, ладно, а согласие ООН? Хорошо, согласие ООН, а как это будет? Типа, да, ученые звонят, вон там, с нами тут инопланетяне на связь вышли, интересуются, как там насчет анального там зондирования, там можно им ответить?
3: Вот они
2: и что говорит ООН? Типа, да, отвечайте, там, зондирование, все ровно, можем встретиться в рамках межпланетного контакта
3: же
2: или что?
3: Все не так, как бы просто нам. Они созывают очередное собрание, месяца три заседают, не приходят ни к единому мнению. Переносят заседание на другой год, как бы. Так что в том все рассосется. Но тут есть, как бы, любопытный дипломатический казус. Смотрите, ведь есть же страны на планете Земля, на этом голубом шарике, бесконечном космосе, которые не входят в ООН. Вот Палестина, например, или Абхазия. И они ООН не подчиняются. Могут ли абхазские ученые, знаменитая астрономическая школа Абхазии, вступать...
2: Подождите. То есть вы хотите сказать, если теперь когда-то и будет реальный контакт у землян с инопланетянами, то он будет в Абхазии? И вот тут у меня вопрос. И вот тут я уже уверен, это уже точно не будет анальное зондирование инопланетян. Тут, может быть, наоборот. Знаете, если там поймают этого инопланетянина...
3: А зачем поймать? Заманят на курорты Абхазии. Сейчас вот такая, я вижу такую ситуацию, что в интернете очень много, как бы там, россияне отказываются практически в Абхазию отдыхать. Ну, там, типа, сервис там, ну, туда-сюда, знаете, там санитария. А вот, как бы, а вот инопланетяне-то поедут на Чурчхеллу-то эту, падки они. А
2: если инопланетянами... О! Ну, все, я буду в этот момент просто, да, до свидания. Да, спасибо, уходи. Нам пора домой.

0: России изменили ГОСТ на пивную пенку. Согласно новым требованиям Росстандарта, минимальную высоту пены снизили с 30 до 15 мм, а ее стойкость с 3 минут до 1. Новые нормы уже официально вступили в силу.
1: Что-то я поплыл. А я не понял, это хорошая новость или плохая? Тут кричать «Ура» или тикать? Что делать-то?
2: Тут как бы двойная ситуация. Для производителей пива хорошая, для потребителей
1: не очень. А я вот не понял, смотрите. Значит, согласно новым требованиям Росстандарта, минимальную что там высоту пены, да, снизили с 30 миллиметров до 15. Это, ну, типа, получается, как бы пиво обрезали, да?
2: Ну да, как бы. А пиво-то оно слабо тем, что у него пена должна перечь.
1: Да. А зачем? То есть это чтобы у пива не было этих пугающих, да, 30 этих...
2: Миллиметров.
1: Да.
2: А, уже пугает вас 30 миллиметров.
1: Нет, ну меня не знаю, меня не пугает. Я поэтому хочу понять, это в пользу кого? Это в пользу потребителя, как бы, который не любит пенку? Или наоборот, в пользу продавца, которому разрешили экономить как бы на пене? Потому что я вот когда там в студенческие годы там пил пиво, я-то как раз пенку больше всего любил. Потому что пиво без пены это как... бублик без дырки. Это как, знаете, как презерватив без вкуса. Хотя нет, это, наверное... Это как цирк... пиво без пены — это как цирк без арены. Хорошо?
2: Прекрасно. Вот. Дело в том, что, понимаете...
1: Как, зачем? Объясни, что это значит? Для кого это?
2: Недаром же раньше еще в всяких пивбарах было написано «Требуйте отстоя пены после отлива». Потому что пена — это не пиво, это как бы воздух, пшик. Как бы. Они, конечно, наверное, их экономят, понимаете, когда много пены.
1: Требовали отстой?
2: Я не требовал.
1: Ну, да, дайте отстой.
2: Я с дедом ходил, дед требовал всегда. Но мне там покупали квас или лимонад.
1: Окей, ну скажите мне, а с чего вот этот новый ГОСТ? Я не понял, это для чего? В обществе назрела какая-то проблема, то есть народ требует обрезать на пиве пену? Это что, сейчас так актуально? У нас других проблем нет? Что случилось?
2: Значит, в этом сегменте, да,
1: нет, это самое ГОСТ. Прям люди, народ сейчас требует, где пена, как, почему пена 30 миллиметров? Ну хорошо, ладно, это в любом случае хорошо. Это значит, у нас наводят порядок, продолжают наводить. Да, и вот дошла очередь и до пены на пиве.
2: А был хаос просто абсолютно.
1: Абсолютно, это хаос. Пена на пиве 30 миллиметров.
2: И 3 минуты стояло.
1: Да. И кто-то же измерял, сколько и пену, и сколько стоит. И я надеюсь, что следующим шагом будет другой ГОСТ. Я надеюсь, что следующим шагом будет ГОСТ снизить с 30 до 15 сантиметров размеры пениса. Ну, хотя бы в бане.
2: Ну, чтобы... И стойкость с 3 минут, да, одной? Одной
1: это да, что, потому
2: дым,
1: что...
2: Дым и...
1: Да, чтобы не провоцировать эту зависть. А то пришел ты в баню с пеной своей 30 сантиметров. И стойкость на 3 минуты. Да, это как бы... Надо какие-то ГОСТы и здесь наводить порядок. Вообще, наш народ, мы любим порядок во всем. Вот что это за это? Вот это вот.
2: Что такое? А что если... А как вот как сокращать? С пеной это понятно, а вот как вот...
1: А не знаю, с пеной мне тоже было бы непонятно. Я не знал, что пену можно как-то обрезать. Значит, и это как-то можно туда-сюда.
2: Ну, что можно, да. Но я буду против. Я буду писать петицию, подписывать.
1: Да вам-то чё?
2: На госуслуги буду писать.
1: Вы под ГОСТ очень хорошо подпадаете.
3: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол? Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервис. Да, 100! Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по возврату денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: момент нашей программы мы задвигаем пассивных слушателей на второй план и выводим на первый активных. То есть вас, дорогие наши пишущие радиослушатели, вы пишете постоянно что-то. Кое-что из этого мы читаем в эфир. Народные новости мы это называем, и что там?
1: Ну, тут у нас была на дискуссии новость о том, что россияне начали платить за нытинг, услугу, в рамках которой наемный человек просто выслушивает жалобы на жизнь. Стали платить. У тебя есть уникальная возможность, россиянин ты или нет, за бесплатно нам поныть и пожаловаться, и мы кое-что почитаем, и, возможно, как-то тебя успокоим. Вот человек с ником Петрович Неспешный пишет. «Привет, Крем и Хруст. Не поверите, работаю на бензовозе, и сегодня облился с головы до ног соляркой при сливе топлива. Капец, вся одежда сейчас воняет и, по сути, на выброс. Даже трусы!» И те намокли соляркой.
0: Нет, это понятно. Сейчас страна все сливает, но это все-таки каждый день, да, что-то новенькое. А как надо сливать, чтобы облиться с головы до ног? Это он начал сливать откуда?
1: Ну, с бензовоза, он на нем работает. Это не то, что из бака, как бы, да, там?
0: А, то есть бак был значительно выше,
1: как бы. Была цистерна, была здоровенная, бензовоз.
0: И она была выше него, как бы, да? Ну,
1: разумеется, конечно, да.
0: И он с головы до трусов?
1: Целиком. Вся одежда на выброс. Но, даже трусы, представляете?
0: Ну, кстати, вот нет. Вот насчет трусов не представляю.
1: Почему?
0: Потому что иногда лучше, чтобы трусы пахли бензином. Потому что, вот, смотрите.
1: Что вы показываете?
0: Вот, видите?
1: Вы же на бензовозе не работаете.
0: Нет, ну, бензин не так страшно. В конце концов, можно сказать, это бензин. А вот когда пахнет вот этим... трусы.
1: Ну,
0: да.
1: А вот как
0: облезать. Я хочу ему позвонить, что сливал бензин. Зачем?
1: Ну, работа у него такая. Приехал.
0: А работа сливать бензин?
1: Со своего бензовоза.
0: Что это за работа?
1: Бензин, не бензин, а солярку. Ну, какая? Водитель бензовоза.
0: А сливал зачем?
1: Из точки А в точку Б. Ну, приехал на АЗС, наверное, я не знаю, кто откуда. И сливал.
0: На АЗС обычно, наоборот, наливают.
1: Это вам. Ну, как-то они бензин-то получают? Думаете, существует подземный бензиновый...
0: Бензовоз, все, я понял, извините, да, это я торможу. Бензовоз, это в том, что он возит бензин.
1: Да,
0: он вот так себя называет.
1: А вот еще такая неочевидная...
0: Не, подождите, секунду, я вот, извините, вот такому человеку я обязательно должен позвонить, потому что это совершенно другой поворот. Как его зовут?
1: А я уже потерял этого человека. Петрович Неспешный.
0: Вроде. Сейчас, Петрович Неспешный, напиши еще сообщение. Я тебе хочу позвонить, чтобы я его сейчас увидел. Буду сейчас обновлять, несмотря на это. Мне важные вопросы к тебе есть. Давай, да.
1: Так, а вот еще такая вот жалоба на вот такой, ну вот на жизнь, в общем-то. На ее цикличность. Человек с ником «Метро Звездная» пишет. Соловьев скоро уедет в отпуск. Программу перестанут с его участием выходить.
0: Удивительно, как-то, подожди. То есть Соловьев уедет в отпуск, и программы с его участием перестанут выходить?
1: Да. А он уедет.
0: А с чем? Без Соловьева кто? Дроздов, Соколов, Скворцов кто?
1: Никто.
0: Степан.
1: Тишина будет звенящая на федеральном канале.
0: Не, ну программа...
1: Пустота, дыра, брешь.
0: Жуть. Не, ну так же не может быть. Не, наверное, все-таки кто-то... Нельзя прям так Соловьева отпускать. Сразу же программы с его участием перестанут вообще выходить.
1: Ну, потерпеть-то можно немножко?
0: Нет, это нереально. Не, ну кто-то вместо Соловьева... Ну, хотя бы пол Соловьева.
1: Я не знаю. Возможно, есть какие-то замы там, не знаю, там... Какие-то вот дублеры.
0: Не, ну какой-то, может быть, маленький двойники. Соловьев. Я так не смогу. Очень много голосовых мы же их призывали, да? Ну давайте начнем с кого?
1: Вот с него.
0: С него. Потому что нет, есть очень... А тут и она, и они, и оно. Ну давайте, например, вот этот вот.
2: В Юшкину влюбился, плачу и днями, и ночами. Вот как напишу, когда эфир идет, всегда меня озвучивает. Она в Питере, а я в Омске. Как жить дальше? Как жить, господа и дамы, с таким разбитым сердцем?
0: Это какой-то ведущий радио «Маяк»,
1: судя по голосу, из Омска?
0: Ну, наверное, радио «Маяк» Омск. А как быть, чувак? Ну как? Очевидно, ты в Питер сюда не приедешь. Видимо, у тебя денег нет. Если ты ведущий на радио «Маяк» в Омске, значит, остается одно. Тебе как-то затащить Юшкину в Омск.
1: Ну что затащить? Заманить как-то. Ну,
0: вот как?
1: Хитростью.
0: Только хитростью, как еще.
1: А уже если заманишь, все, она туда уже не уедет.
0: Нет, конечно.
1: Не пытайтесь покинуть Омск.
0: Ну хитрость ее тоже, она не такая все-таки. Она, ну как кто угодно, но не дура. Нет, но можно, там, не знаю, ну, а багажник... Если там.
1: Ну, слушай, какой багажник до Омска-то? Ну, Юшкина там задохнется. Мы же не хотим, чтобы Юшкина задохнулась.
0: Да, наверное, нет.
1: Вообще не наш.
0: Ну тогда как? Ну надо помочь человеку. Как ему реально транспортировать? Юшкина, что ли?
1: Сладкоежка?
0: Слушайте, да.
1: А вот насыпать как бы конфеток до Омска, знаете, леденчиков там, да, вот таких. Вот таких вот, да? Чупа-чупсиков.
0: А в Омске, хорошо. До Омска. Скажу, хорошо, идет до Омска конфетка кофе. Пришла в Омск, а там что?
1: А конфетка там вот хоба.
0: Что? Все, и не пытайтесь покинуть. А там этот чувак. Да, они... Но мы знаете что, я... А, нет, я не смогу ее сейчас... Ладно, фиг с ним. Да, дайте что. Очень много сообщений голосовых. Давайте послушаем. Ну, например, вот что там? Это кто? Осади чего? Касатик? Сейчас.
3: Джентльмены, вот я хочу отчаянно разныться о том, что господин Хрусталев не отвечает мне на сообщения в Телеграм. Господин Хрусталев, ну не гоже.
0: А?
1: Какой Осади? Осади Касатик.
0: Ну, окей.
1: Вот, а зачем, почему вы не отвечаете Осади Касатику в Телеграме?
0: Потому что не знаю, о чем идет как бы речь. А, я вспоминаю всех Осади Касатиков, которые писали мне в Телеграме, но не могу вспомнить ни одного.
1: Значит, она в Телеграме выступает в другом амплуа.
0: В каком? А-а-а, слушайте, может быть... Мне приходят какие-то разные там сообщения всякие, ну, я их, понятно, игнорирую. Было, кстати, сообщение, но ее звали не Осади Касатик. Кстати, была тетенька, не помню, как ее звали. Может, ну, здесь у нее псевдоним. Я даже... Я клянусь, я вспомнил это сообщение. Оно звучало так. Сейчас, смотрите, вот дайте вспомнить.
1: Значит, уверены, что можно?
0: Я сейчас, да, ну, я попробую. Значит, оно звучит так. Сейчас. У вас... Сообщение такое. Иди, не здрасте, ничего. Такое сообщение было. У вас такое лицо знакомое. Я на нем... случайно не сидела? Ну, это, возможно, какая-то пожилая женщина, знаете, ну, нужно присесть иногда, там, когда нет скамейки.
1: Я подумал, вы лицо сразу подставляете?
0: А я говорю, нет, ну, конечно, нет, если бабушка. Ну, если бабушке нужно сесть, вы не подставите лицо, если лицо плохо стало?
1: Нет, осади, касатик. Нет, осади.
0: Кому же? Осадили за...
1: Осади.
0: А кому же? Вы что, бабушку через дорогу не переведете?
1: Через дорогу, да.
0: Лицо не подставите? А я вот не такой человек. Но я не ответил, потому что в этот момент лицо было занято.

0: У мужчин по всему миру увеличился пенис, по крайней мере, визуально. Британские врачи объяснили необычный эффект экстремальной жарой. При высокой температуре кровеносные сосуды расширяются, чтобы организм быстрее отдавал тепло, из-за чего усиливается приток крови к половому органу. В результате он временно выглядит больше обычного. Медики подчеркивают, что это лишь временный физиологический эффект.
1: Временный? То есть к зиме пройдет, да?
2: Да.
1: Или пройдет уже к осени, знаете, с первыми опавшими листьями. Спадет, знаете, там пришла осень, там листья падают, члены опадают. Грустная пора, осень же, да?
2: Какая осень? Просто под кондиционер встали и все там.
1: Значит, что там при высокой температуре кровеносные сосуды расширяются, чтобы организм быстрее отдавал тепло, из-за чего усиливается приток крови к половому органу. Так, подождите. Так, значит, это в бане у Сереги, вот эта колобаха, вот это вот его сарделька по-венски, вот это его рессора с двумя строительными болтами, это все из-за парилки? Это не просто большое, а из-за температуры, что ли?
2: Вам нанес Серега, Мара?
1: Ну, было дело, ну, конечно. То есть, подождите секунду, то есть получается, что большой член можно просто напарить? Как бы, да?
2: Запарить, да, можно.
1: То есть и увеличивать не нужно, там, знаете, там все эти хихиру. Просто зашел в парилку со сморчком, а вышел с рессорой от трактора «Беларусь».
2: Прыгнул как бы в прорубь или там в холодный бассейн, и все опять по новой. Просто так же из парилки не выходит.
1: Но, послушайте, нет, тогда это действительно очень хорошая новость. Если размеры это все от температуры, ну тогда действительно не нужно. Сейчас это просто мания, это обсессия. Я бы даже сказал, это психоз. Люди там, ну, везде это реклама, эти несчастных людям попарят мозг, там они увеличивают себе половые органы. Так увеличивать тогда не нужно. Все эти хирурги, трата денег, да? Просто попросил Стаса в бане пропарить тебя как следует пенис. А если еще и поддать, ну прямо на него, то выйдешь из парилки таким зимбабвийцем, и пенис будет здоровенный, и черный от кипятка чуть-чуть.
2: Но это уже не кросс, если что, он станет черным.
1: А что?
2: Уже нужно все его как бы резать к чертовой
1: матери. Ну, не важно, ладно, не до том.
2: Нет, почему?
1: То есть все это, значит, из-за жары, да? Но тогда, объясните мне, то есть, значит, с другой стороны, это значит, что там, не знаю, на Ямале, там, в Якутии, на Чукотке, да? То есть при минус 50, если чукча, не дай бог, решит там кого-нибудь изнасиловать, то тетенька ничего и не поймет, просто кто-то подошел, отошел, все как бы,
2: да? Да что вы говорите? У них там все продумано веками. У него теплые с начесом колготки под штанами, там, термобельишко, там, оленьи шкуры.
1: То есть... Тогда окей. Хорошо, ну тогда у кого? Вот кто же вот прям в холоде? Вот так, у какого маленького?
2: Прям в холоде?
1: Да.
2: Да, есть такой человек.
1: Дед Мороз.
2: Павел Дуров. Он все время принимает ванны со льдом.
1: А, да?
2: Ну, причем как бы другие айтишники из Силиконовой
1: долины.
2: Серьезно?
1: Я не знал. Ну, слушайте, тогда у Деда Мороза совсем маленький, да? Ну, если... Ну, или какой? Или мы не знаем?
2: Ну, Павла Дурова все-таки...
1: Значит, и что-то британские врачи объяснили необычный эффект, значит, экстремальной жарой. А откуда британские врачи это знают? Откуда они знают, что у мужиков по всему миру увеличился пенис? Это вообще какие врачи? Это не стоматологи, надеюсь? Потому что, знаете, вот как, да, плохой стоматолог – это тот, кто смотрит не в рот, а на пенис. Да? Что это? Кто эти врачи?
2: Они позвонили в другие страны, британские врачи, спросили, как, что у вас по пенисам? Доложите обстановку. Сейчас мы там составили как бы графики всякие, знаете, там статистические таблицы, и все, они все узнали.
1: Что-то не то. Мне кажется, что это вот какие-то, не знаю, может, врачи по вызову там, какой-то врач эскорт там, да, строгая медсестра Анжела, что ли, знает про пенисы мужчин в мире. И самое важное там, у мужчин по всему миру увеличился пенис, по крайней мере, визуально. Слушайте, не надо. Вот я уже напуган. А вдруг не только визуально? А вдруг это эпидемия? А вдруг они действительно начали расти? Пандемия, пениса ковид. И надо срочно вакцинироваться. Чуть-чуть.
2: А что в этом плохого? Ну, пускай...
1: Нет, если у тебя, то ничего. А если у него, и он это...
2: А еще большой плюс в жару, как у больших пенисов, в том, что у него большая тень. Тенечек же в жару, хорошо.
1: Но это...
2: О!
1: Тенечек.
2: Да? Пойдемте в тенечек,
1: пойдем. А вы по жаре так ходите, что он день отбрасывает.
3: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.

0: Хруст Шоу.
1: На ИИ лазер для уничтожения комаров собрали 3 миллиона долларов. Проект китайского стартапа поддержали тысячи пользователей более чем из 50 стран. Разработчики создают портативное устройство, которое с помощью искусственного интеллекта распознает насекомых и автоматически уничтожает их лазером. По заявленным характеристикам, система способна поражать до 30 комаров в секунду на расстоянии до 3 метров и работать как дома, так и на улице.
2: На ИИ лазер, да, для уничтожения комаров собрали 3 миллиона долларов? 3 миллиона долларов? А вот такая мысль. А если, например, сделать такой вот ход конем? Если, например, купить за 50 рублей фунигатор, а оставшиеся 2 миллиона 999 долларов потратить на пластинки к нему? Ну, просто хватит на 1000 лет, и, может быть, и не нужно.
3: Ну, слушайте, ну, это же лазер, это же новые технологии, это будущее. Это как бы Илон Маск отдыхает, как бы китайцы вновь его переплюнули.
2: А зачем эти сложности? Лазер, искусственный интеллект, какая-то система, когда фунигатор с пластинкой убивает в течение минуты еще более эффективно, без всяких лазеров.
3: Ну, тут есть нюанс.
2: За 30 рублей.
3: Фунигатор убивает только тех комаров, которые свалить не успели по-бырому. А остальных он разгоняет просто.
2: А
3: лазер наверняка мочит как бы по полу.
2: Те, кто убегает уже, да?
3: Да, по полу.
2: Это важно.
3: 30 в секунду вот, комаров.
2: Конечно, это очень важно, убить не тех комаров, которые на тебя, а те, которые вообще где-то это обходят, да? Ну, и, конечно, и вообще, в принципе, это уже не модно. Все эти фунигаторы сейчас, как бы, везде нужен искусственный интеллект, новые технологии. И, кстати, даже туалетную бумагу. Вот можно обычную, да, можно там управляемую искусственным интеллектом с лазерным прицелом для супер, как бы, точного прицельного подтирания до 30 секунд. Потому что вот ей же можно просто подтирать, а можно прицельно. Прямо вот,
3: еще
2: точно.
3: Поле не паханое, все что угодно можно придумать с лазером.
2: Конечно, и значит, разработчики создают для суперточного, значит, с помощью искусственный интеллект, типа, он будет что делать?
3: Ну, выслеживать комаров, там, отличать комаров от вас, а то вас, как он начнет лазером. Ну, может дать сбой, как бы там, и он вам как в глаз, как вам, как бы впендюрит.
2: А фунигатор не может. Поэтому за 50 рублей фунигатор мне пока ближе. Но на самом деле, конечно, лазером по комарам. Это даже, знаете, это круче, чем пушкой по воробьям. И, кстати сказать, если уж они хотят использовать новые технологии, то самое эффективное это по комарам, даже не лазером, самое эффективное это по комарам беспилотник. Да, устройство дрон-антикомар. Да, так это же...
3: Не, ну лазер лучше, он технологичнее, он бесшумный.
2: Не знаю,
3: он
2: как бы... зато не наверняка. Нет, и можно, а можно еще комара, ну, если на него еще небольшую бомбу сбросить для верности, маленькую, такую, нейтронную.
3: Ну, это вот, нет, я сказал, лазер это красиво.
2: Ну, это конечно, да. Ну, тогда уж не до комаров, да?
3: Просто красиво.
2: Да, просто... А если ты еще там, да? Так, на тебя он еще направлен, да?
3: Просто как дискотека. Дискошар можно с лазером сделать.
2: С комаров.
3: Да.

0: шоу.
1: Зумеры не хотят работать сверхурочно. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, работодатели все чаще жалуются, что молодые сотрудники не готовы задерживаться после работы, чаще меняют профессию и предпочитают уделять свободное время личной жизни, спорту и своим увлечениям. По данным экспертов, лишь 17% представителей поколения Z готовы работать по классическому графику 5-2.

0: еще об этом сказал глава Минэкономразвития? То есть, я правильно понимаю, то есть на зумеров уже жалуется Министерство экономического развития? Да?
1: Да, или просто оно само заметило, что зумеры – это главная причина торможения экономического развития страны.
0: Это уже серьезно. Это уже, знаете, там не журналистики, там это не ученые со своими статейками там про нерадивых зумеров. Это уже жалоба, знаете, на политическом уровне. То есть зумеры уже угроза экономике. Еще там он сказал, значит, по его словам, работодатели все чаще жалуются, что молодые сотрудники не готовы задерживаться после работы, да? То есть, я не понял, это работодатели ему жалуются? То есть они уже... типа дошли до министра экономического развития. То есть там они уже, видимо, все перепробовали, да, то есть там жаловались на зумеров, там в газету писали, на радио звонили, да, вот может быть нам там кто-то даже ныли, да. И вот дошли до министра. Так, послушайте, так у меня вопрос, так а что, на них как-то хоть повлияют? Или на зумеров совсем управы нет? Потому что если даже министр экономического развития ничего сделать не может, кому жаловаться-то? Министру сельского хозяйства, что ли? Что он своим хозяйством их как-то осадил? Ну, да, не хотят они задерживаться после работы. Слушайте, мы тоже не хотели, но надо, чтобы работодателю было хорошо. А что ради него не сделаешь? А не хотят они. Да, мы тоже, да, он как они, потому что у них есть дела и семья. Да и у нас есть и дела, и семья, но и совесть есть. Мы живем, знаете, не ради радости, а ради совести, а ради работодателя, понимаете?
1: Не скажите, не все. Я тоже в каком-то роде зумер. Вот сейчас 54 минуты, уже 55. Вот 9-го. Вот посмотрите, где я буду в 9 часов. Через 5 минут. Вот, я зумер.
0: Здесь вопрос. В этом моменте вопросов нет. Здесь вы зумер, да. Но, значит, зумер ничего не поделать. Не хотят работать после работы. Собаки такие, да? И поэтому не должен этим заниматься министр экономического развития. Поэтому нужно заводить министерство зумеров. С зумером-министром. Чтобы там, да, он мог как-то реально на них повлиять. Чтобы там, не знаю, какой-нибудь Минзум или там Минет-зумер. Типа Министерство труда и зумерства.
1: А можно попробовать их обмануть? Смотрите, они не любят оставаться после работы. А они же любят всякую движуху, всякое необычное что-то, да, там вот. Им нужно сказать, ребята, зумеры, а давайте минута в минуту уходите с работы. Но приходите раньше на полчаса. Они такие, о, прикольно. Да, давай попробуем. Движуха, то есть такая, да.
0: Ну, а понимаете, какая штука? Вот вы все-таки не такой тупой зумер, да? А почему вы думаете о других зумерах так плохо, а?
1: Ну что?
0: Вот если я вам скажу, приди хоть на минуту, на 30 секунд раньше. Я
1: все-таки поживший зумер.
0: Вы зумер опытный, надо.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:56. Кремов уже привстал, надел свой костюм, построенный на жестком каркасе с подкладкой из конского волоса, собрался уходить, но нет, господин Кремов, 4 минуты. Читаем сообщение, что там.
1: Тут у нас была шокирующая, просто сбивающая с ног новость о том, что британские ученые заявили о том, что у мужчин увеличиваются пенисы. И сразу же поступил моментальный ответ из Британии от простых британских людей, от простых британцев, от Андрея. Он пишет возмущенным капслоком с кучей восклицательных знаков. «Я в Британии! Пенис не увеличился! Вранье!»
0: Но... Чувак, давай все-таки будем объективны. Да, у вас там жара, но не такая, как во Франции и Испании. А вот у меня француз есть знакомый.
1: Он даже фотку вам прислал. О, смотри. Смотри, что, это Эвана.
0: Нет, я Эвана, как обернулось-то все. У меня очень, знаете, сразу видно, что это наш человек в Англии. У меня очень много знакомых англичан. Собственно, они там и живут. Настоящих. Так вот, настоящие англичане, они никогда так не скажут. Они никогда не хвастаются. И у меня англичане. Вот у меня есть недавно,
1: кстати, так он не хвастается, говорит, что не увеличился пенис.
0: Вот, понимаете, а англичан, знаете, что отличает? Они никогда тебе ничего не скажут, что они реально думают. Что-то отшутятся, что-то там все витиеватенько так. Так вот, я, да, мы говорили о жаре, он, да, жара. Что-то он такое, да. А, действительно, был момент, когда мне показалось...
1: Что он в этом, да?
0: Да, но он ничего не...
1: общались, да?
0: Да, но он ничего не сказал. А у тебя, может быть, ну просто, ну потому что, ну... Ну, человек, еще важно, где ты же. Он, это, наверное, где-нибудь в Северной...
1: Ну, давайте, откуда он? Откуда я знаю? Плюс 4, 478. Я не знаю.
0: Нет, это я его знаю. Плюс сколько, чтобы увеличился? Плюс какой должен быть? Я в этом смысле плюс.
1: Такой серьезный плюс должен быть.
0: А у вас какой в этом смысле? Не, я имею в виду, сколько у нас здесь сейчас в студии?
1: Что? Чего?
0: Градусов!
1: А сколько у нас шпак?
0: А сколько у нас градусов? А сколько у нас пить? Да, ну давайте я почитаю. Нет, читайте. Ладно.
1: Ну вот как бы еще такая вот жалоба от петербуржца уже. А, потому что мне знакома эта проблема, как я догадался, что он петербуржец. Саня пишет. С детства вижу рекламу королевского цирка Гии Эрадзе. Ужасно интересно, но попасть не могу. И знаете, я подтверждаю, я сегодня в Автово видел рекламу этого цирка Гия Эрадзе, да?
0: Нет, королевский цирк. И тут надо разобраться.
1: И он тут в Автовском цирке.
0: Давайте сгоряча не пороть, да, эту, так сказать. Давайте разберемся, что сядем спокойно, без эмоций. Давай, объясните, что Гия Эрадзе это не так вот, не то, что они думают, это не так уж и плохо. Нет,
1: имя и фамилия Гия Эрадзе,
0: вот. Королевский цирк. А он-то подумал, черт знает что. Увидел сразу, геи сразу, а у нас люди еще жалуются сразу, идут. Разберись, может быть, это не те геи.
1: Ну, в общем, меня заинтриговал, тоже хотел посмотреть Гию Эрадзе.
0: А я, да, ну, а что, на что он жалуется-то?
1: Что не может попасть туда. С детства.
0: А, в этом смысле?
1: Да, уж пишет же, что очень, очень интересно, но попасть не могу.
0: А я, наоборот, испугался, вижу, что это...
1: Да нет, чего тут бояться-то?
0: Ну окей, ладно, давайте я почитаю тогда. А вот твой американский друг, так себя называет человек. Привет от... Чё, привет отцы? Это сколько ж ему лет, что он нас отцами называет?
1: Он просто как из уважения, типа отцы.
0: Нет, только нет, какое уважение? У нас обычно там молодежь, там, да, отцы, это...
1: И все, что он написал?
0: Да, нет, работаю за $60 в час, по 10 часов в день, после работы нет силы времени ни на что... Почему так? Деньги есть, нет времени. Время есть, нет денег. Хочу быть рантье. Работаю. А, он уже закончил, все. А, что делать?
1: О, пора в цирк. Королевский. Я пошел, все, я обещал.
0: Что, все, что ли?
1: Да, у меня да, точно.
0: Говорится, а вот давайте проверим. Нет, секунду. Вот знаете, как это бы было, если бы я вас действительно задержал.
1: Вот так это было бы примерно.
0: Да, все, его уже нет. Ну, а я еще здесь, и мы с вами продолжаем. Если вы заходите, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Смотрите, кто заговорил, он называется. Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Кустарев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радио Рекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.

Кстати говоря, напомню, что в ближайшие два часа мы с вами не только танцуем, но еще и круто проводим время, раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении. Ну а прямо сейчас призываю вас всех, друзья, начинать наполнять импровизированные танцполы на нашей радиовечеринке «Рико».

0: пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
2: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
3: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Спойлер, их там более 100 штук, если что. Добавляйте в избранные понравившиеся интернет-потоки, именно вам понравившиеся, благо такая опция имеется. Плюс ко всему, интернет-поток Пати 24 на 7 является неким продолжением нашей радиовечеринки, а поэтому найдите и его, добавьте в избранное и его, чтобы, собственно говоря, танцевать в любое время, в любом месте и с любыми людьми, окружающими вас. Прямо сейчас, через 90 минут, мы танцуем здесь, на радиовечеринке Рекорд Пати.
1: Рекорд.

Впереди у нас, во-первых, еще поллета как минимум, чуть больше даже. И, конечно, впереди у нас мероприятие от Радио Рекорд. Так, главное трансовое событие страны возвращается этой осенью. Вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Три иностранных артиста — Ронский Спид, Арен Ботс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. Все это состоится 16 октября в Москве в BK Stadium, 7 ноября в Санкт-Петербурге в Temple of Dir. «Трансмиссия Портал». Вся подробная информация есть на сайте radiorecord.ru. 18+. Ну а прямо сейчас я призываю вас продолжать наполнять импровизированные танцполы на нашей радиовечеринке «Рекорд Пати». Рекорд

В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12.

Я обязательно скажу вам о свежих клубных треках в рамках Рекорд Клаб Шоу. Небольшой спойлер, сегодня огромное количество новинок в рамках Рекорд Клаб Шоу, поэтому не пропустите тоже. Прямо сейчас давайте 30 минут еще потанцуем здесь, на радиовечеринке Рекорд Пати.

гость сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас что? Там у нас огромное количество музыкального, танцевального и свежего, что самое главное, контента. Да, друзья, специально для вас от резидентов Рекорд Клаба, других героев эфира тоже имеется. Крем Хрусталев, Вейкапер, Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Лист, Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати и Колбасный Цех, и Русский Час, и диджей Кефир, и диджей Гвоздь. В общем, огромное количество свежего, танцевального, музыкального контента в телеграм-канале, плейлисты Радио Рекорд. Далее по расписанию, как вы уже понимаете, Рекорд Клаб Шоу в следующем часе, где я, Тим Вокс, перевоплощусь в музыкального обозревателя и расскажу вам о свежих клубных треках. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра. Рекорд.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox.
2: Алло, амигос, зовут меня Team Vox, и власти мне данные, я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе расскажем вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорд отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. Мы же все это дело упаковали в часовую селекцию, поэтому, друзья, давайте максимально насладимся сегодняшним 60-минутным отрезком. Но прежде чем мы начнем, забегайте ко мне в телегу, называется она Team Vox, обсудим те или иные треки из сегодняшнего эпизода. Итак, открываем мы выпуск сегодняшнего треком от Даника «I'll Be There For You». Релиз состоялся 19 июня на лейбле Golden Era Proximity. Заручился поддержкой диджеев с Марса, Ники Ромеро, Саби Онли. С релизом к ним присоединяется Лукас и Стив. Скайтека буквально несколько часов назад красотка Матон в полной луне. Однако отметь, что в сетах самого Даника работа появилась еще в 2024 и 2025 годах. Он ждал, что называется, и выпустил тогда, когда это стало мейнстримом. Прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Даник «I'll Be There For You».
1: Рекорд Клаб.

0: Ману Пи, Friday Night, Кортеса Джея и The Clubbing Артишоков. Для парней же, в свою очередь, я имею в виду Реберн и Ман Блэр. Это первая, по крайней мере, официальная коллаба. Ну а дальше, что называется, будем посмотреть. Реберн, Ман Блэр, Friday Fever.
1: Рекорд Клаб, Тим

Media Records. Трек впервые прозвучал в сетах Карлита еще за несколько месяцев до официального релиза и уже успел стать одной из самых ожидаемых работ лет, по крайней мере, так написано в пресс-релизе композиции. Для турецкой артистки это очередной релиз после успешного дебютного альбома, а сотрудничество с Софи Такер объединило сразу две яркие фигуры современной электронной

видел свет 12 июня на лейбле «Армада». Композиция построена вокруг знаменитого вокала Prince Superstar, который уже не раз становился основой крупных танцевальных хитов. Для Disco Lines это еще одна громкая коллаборация после стремительного роста популярности в последние годы, а участие ветерана хаус-сцены Mason добавляет проекту еще больше веса. Итак, прямо сейчас Disco Lines, Mastic, Mason, Prince.

шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. DJ Нил. Через 15 минут в Рекорд Клабе.

предложение у нас «Give me love», «Дай мне больше любви» от Ника Ди Андреа, Арч и Серон. Да, следующая работа, легендарный Серон, релиз вышел 19 июня на лейбле «Армада». Еще один приветик с «Армада Мьюзик». Особенно интересен тот факт, что Серон один из самых главных, так сказать, пионеров французского диска, чье влияние ощущается в электронной музыке уже почти полвека. Для Ника Ди Андреа возможность записать совместную работу с такой легендой, безусловно, знаковое событие в карьере. Ну и прямо сейчас это знаковое событие здесь.

плейлист и мой личный телеграм-канал TeamVox. Забегаем, слушаем все предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу Рекорд Релиза, и этот новый эпизод, в свою очередь, совсем скоро дропнем в интернет. Поэтому, как только вы увидите, что мы его выложили, смело переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Этим вы очень поможете продвижению нашего подкаста в интернетах. Ну и, конечно же, поделитесь с друзьями, потому что классной музыкой не грех поделиться со своими друзьями. Далее про расписание. Что у нас? Среда. Значит, в следующем часе Рекорд Гест Микс и мощный гостевой сет. Ну а меня же зовут TeamVox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряжены батарейки. И adios, amigos.

0: Ищите в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд.
1: В эфире радиоканал Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ Л, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
2: Каждый вечер на Рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
3: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. И сегодня у нас крутейший вайб в стиле Acid House и классический хаус от проекта Futura. Для всех тех, кто знает, это альтер-эго очень крутого, уже легендарного диджея Андрея Шушукина. Ну что, в течение этого часа классический хаус вайб и acid house вайб специально для вас на волне Радио Рекорд The Skulls Presents.

Вы слушаете Радио Рекорд, с вами я, The Skull. Сегодня у нас крутейший Acid House Vibe от проекта Futura на волне Радио Рекорд.

вокал сегодня у нас виниловый Acid House Sound от проекта Futura. Для тех, кто знает, это альтер-эго Андрея Шушукина. Слушаем крутой музон, двигаемся дальше. Еще целых 40 минут отличной музыки специально для вас на волне Радио Рекорд.

Еще больше актуального хаус-вайба вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Minimal, Tech House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

0: Клуб The Skulls.
1: Вы слушаете Радио Рекорд, это The Skulls. Сегодня, как и всегда, моя авторская программа The Skulls Presents, в которой я знакомлю вас с самой крутой электронной музыкой со всей планеты. И сегодня у нас крутейший классический Acid House Vibe. Даже на виниле в течение этого часа играет музон максимально модный, максимально классический от проекта Futura.

Ну что ж, на этой ноте я вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока!

0: Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Hey, welcome to another show, and I hope you're well. It's Martin Garrix and 60 minutes of fresh tunes incoming. Thanks for tuning in, and let's go.

0: Wow, what a song. Don't forget you can follow everything I'm up to on all my usual social media at Martin Garrix. Cheers for being with me for the last hour and catch you next time.
1: Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд.